знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Новое радио.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Реклама.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

я таке в цвете в любое время года, но малютки планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Фрэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Джет-тур Север Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом», все нужное в нем.
6: Сяоха и Синтешула.
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Фест. 7 июня в экопарке города Магнитогорска. С 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
3: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвилен.

0: нравится всегда. Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Это пока что только Калинин. Как ваши дела? Я знаю, вы не ответите, потому что сами сонные еще. Так, у меня выходные, как понять, что прошли хорошо? Это когда первая мысль, когда ты в 6 утра просыпаешься, не вот эта классическая: приду с работы, в ту же секунду лягу спать, а какая-то другая, типа, мысль, что-то на работу неохота, вот какая мысль. И несмотря на то, что вот даже если любимая работа, все равно встроена вот эта вот. Не очень мы любим. Ну, встроенная настройка, простите за тавтологию. Ничего с этим не сделать. Неохота на работу. Даже если там классно, то неохота. А дома все равно скучно. Так, что у нас? 1 июня. Поздравляю вас тем, что часики начали тикать с сегодняшнего дня. Вот, там ближе к августу начнется вот это все переживание, что не все успел этим летом, ля-ля-ля, тополя. Ну и хорошо, вот лето все-таки супер, как бы там ни было. Зима, вот эта романтика, красивость, что-то хлопья падают, ля-ля-ля, тополя. Все это ерунда. Вот лето, это же вообще жир, это такой подарок. Спасибо большое Господу за то, что придумал лето. Ну и все, потихонечку давайте въезжать в новую неделю, все вместе, взявшись за руки.
3: Shut up and dance.
2: Вот с такой жизнеутверждающей музыкальной композиции начнем эту музыкальную 1 плюс 1 неделю.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Да. Сначала играла такая популярная молодежная мелодия, а потом все равно я выдаю свой возраст, этот «Московская ночь по Садовому кольцу». Я лечу.
2: А где популярная молодежная?
1: Ну, там
2: играла.
1: До нее была. Ну, не популярная, может, но молодежная.
2: И ты не подпевал.
1: Нет, а тут, конечно, все эти слова наизусть.
2: Ну, конечно,
1: тоже песня,
2: конечно.
1: 1956 года, выпуска приблизительно. Ну, ты прямо
2: палишься.
1: Вообще этот, не Канье Вест, а кто вот такой вот прям рэпер один в один ты?
2: Не знаю, я вчера был на одной телепередаче.
1: Там... Сразу решил с места
2: нет,
1: в карьер?
2: Нет, почему это подводка? И там ведущий сказал «Ванила Айс». Ну, ведущий, видимо, очень давно рэп слушал последний раз, поэтому...
1: А он неправильно сказал или что? Объясни нам, не рэпер.
2: «Ванила Айс»?
1: Да.
2: Это который поет «Айс, айс, бэйби».
1: Дун-дун-дун-дун-дун-дун.
2: Да.
1: Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Ну.
2: «Айс, айс, бэйби».
1: А что?
2: Какой это год тоже?
1: 1800.
2: 800, да.
1: А, понял, понял.
2: Не, ну, в такой одежде, конечно, на голос севший из-за того, что горло болит. Скорее, не Канье, а, наверное, какой-то Централ Си.
1: А, Централ Си.
2: Ну, потому что узкие джинсы, Найки какие-то такие, типа... Ну, это дрил.
1: Сколько рэперства сразу с утра вылилось на нас с вами, друзья.
2: Да.
1: Ты еще отклеил наклейки с ботинок?
2: Да я весь заклеенный был в наклейках. Они заклеивали, я им уже говорю, да вот, смотрите, на часах Casio написано. Давайте тоже маленькую заклеим на всякий случай.
1: Значит, короткую предысторию сейчас разогревочную. Время от времени нас с Артемом приглашают на разные телепередачи. Ну так, меня не часто, там, может, Артема чаще. Вот, и я с этой темой...
2: В смысле, тебя не чаще? Ты ведешь даже какие-то... Ну, вел телепередачи.
1: Ну, я с этого сливаюсь с передач, где надо просто сидеть полдня и там, возможно, ты один раз что-то скажешь. Потому что трудоемкий процесс, долго, процесс подготовки, процесс съемок. Там,
2: да, часика два с половиной надо.
1: Часика два с половиной, да, только припать и два с половиной. Я начал с этого сливаться. Говорю, мне некомфортно, ну, я не понимаю. Вот, а Артем все-таки пошел вчера.
2: Я пошел, да.
1: И сегодня мы часа полтора будем слушать рассказы, потому что это интересно, вот его мнение.
2: Да нет. Нет, что там рассказывать, особо нечего. Ну и что?
1: Ну
2: и
1: вот,
2: это...
1: подожди, не выкладывай, пусть да. Они подождут. Это интересно.
2: Так и вот, ну ладно, хорошо, потом
1: да,
2: расскажу.
1: Да, сейчас какой-нибудь музончик, пусть люди придут в себя потихонечку. Тем более, а Настя и Дима Билан и Пилок, ничего себе, два столпа сейчас споют. Круто?
2: Кто будет?
1: А Настя и Дима Билан.
2: А
1: Дима Билан популярный
2: называется?
1: Исполнитель. И Пилок. А Настя, это вот, которая царица.
2: А Настя, эпилог, Дима Билан.
1: Да, эпилог и Дима Билан, а Настя.
2: Понял, все.
1: Повтори.
2: Группа «Эпилог», новая группа.
1: Да.
2: Сейчас
1: да,
2: все о ней
1: да.
2: говорят, у них трек «А Настя»
1: все
2: и Дима Билан.
1: Вот в точку, вот.
0: Новое на новом. «А Настя» и Дима Билан. «Эпилог».

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Да, также на выходных я был, конечно же, на концерте Kanye West в Стамбуле.
2: Да, молодец.
1: Нет, не был. Но по ощущениям, как будто у меня были все, кто только можно просто. Сторисы абсолютно из каждых углов. И вот... Эви сказала такую фразу: в окно смотрели оба, ну и там, знаешь, типа, знаешь, видят все разное. Эви пишет у себя: просто лучший концерт, там, на котором я была, я там плакала. Но, зная сентиментальность Эви, она и на концерте Димы Уриха бы поплакала. И Сократ.
2: Из-за потраченных денег.
1: Да-да-да. И Сократ, который такой: это худшее просто мировое выступление, ну, шоу мировой звезды, на котором я был. Просто худшее, отвратительное. Ничего прикольного не было, он просто два часа стоял на этой земле крутящейся и пел песни, никак вообще с залом не общался, и даже пел как-то, иногда больше подпевал. Но из интересного, конечно, он побил рекорд. Видели, да, вы? Ты видел новость?
2: Нет.
1: Kanye West поставил рекорд, потому что, ну, конечно, все с России туда ломанулись. Какой конкретно, сейчас расскажу. Собрало около 118 тысяч зрителей. Это позволило установить мировой рекорд для стадионных концертов вообще во всем мире.
2: За всю историю? Типа?
1: Ну, не за... Как объяснить? Короче, платные стадионные концерты. То есть, когда вот собирали там всякие... Там Металлики, там по 200, по 3 там, тысячи, это все были бесплатные. А тут платные стадионные концерты, 118 тысяч, да, это как бы рекорд за все время. До этого дня первенство удерживала группа Coldplay. В январе они собрали 111 тысяч поклонников. Вот, в Индии. Ну, в Индии это, наверное, попроще, да, собрать 111 тысяч, там 1,5 миллиарда человек. А тут в Стамбуле... Стамбул, который, ну сколько там населения, в 3 раза меньше, чем в Москве, и собрали, потому что все поехали, все абсолютно. Но вот мне понравилось, как Леша Миронов по поводу этого концерта написал, сейчас я попробую найти. Я, с одной стороны, вначале я очень сильно... У меня вот эта, знаешь, зависть, она меня съедала внутри, изнутри меня. А потом Сократ говорит: да шляпа вообще. Я такой: ну все, Сократ, ты друг теперь мой. Короче, ну, с одной стороны, понятное, круто дело, а вот Леша Миронов говорит: да, сфера дает вау-эффект, но первые 20-30 минут, ни секретных гостей, ни шоу-моментов, кроме залпов, фейерверков, раз в 3 песни в первый дроп. Ну и типа... Короче, ну, он пытался как будто вытащить просто вот на своей вот этой, знаешь, гениальности, на вот этой...
2: А он вот эту полусферу с собой, получается, по миру везде таскает.
1: Ну, судя по всему, да, говорит. С другой человек, собирающий 100 плюс тысяч человек, гений в своем роде, новатор и так далее, как будто бы хотел затащить просто вот на вышеперечисленном, забыв про харизму, энергетику и вообще тупо
2: вот
1: само шоу.
2: С одной стороны, тут можно оправдать его, что вот, типа... Устраивать какое-то шоу, полеты там под куполом, это нужно тем, кто, типа, другим ничем не может выделиться.
1: Ну да.
2: А с другой стороны, настолько публика искушенная уже в 2026 году всем подряд, что хочется чего-то большего, чем просто человека, стоящего на сцене, который там... Так уже все вокальные партии прописаны сейчас, даже если ты вживую поешь.
1: Но тут видишь, как бы нахрен он не на сцене стоял, он на планете вот Земля стоял, которая крутилась.
2: Тоже, да, плюс большой.
1: И вот и ты думаешь, непонятно, что делать. С другой стороны, а как ты себе это представляешь? Как будто бы так и должно было быть. Ну вот как вот он стоит на планете Земля, вот на этой вот, песня там допела, Flash and Glides, и он такой... Ну что, кто с Москвы приехал, дайте шума. Ну это бы тупо выглядело вообще. Как будто работа с залом вот в этой вот, в этом антураже, который он создал, она и не должна вестись.
2: Ну, наверное.
1: И пришлось вот из-за этого жертвовать работой с залом, но зато ты вот на шаре. А Лоза бы сказал... Вот когда ты на сцене просто выступал, вот это как на земле было, потому что она плоская, что ты вот это вот устроил здесь?
2: Лоза бы, да, не одобрил, он сказал: ну что это такое концерт сразу со лжи начинать, с вот этой полусферы, ведь все же мы знаем.

0: Павеле в Стамбуле я посмотрел тоже население 15 миллионов, не меньше, чем в Москве.
1: Реклама.
2: Жетур Север Аэропорт.
3: Когда дорога становится сложнее, «Жетур Т1» чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте «Жетур» в «Сильвер» с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Авто Плюс».
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: radio.ru. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здорово.
2: Как ты сходил на телепередачу? Это был прямой эфир или запись?
1: Нет, это запись, конечно. Заклеили все на мне. Сказали надевать одежду без брендов, но я как себе это представлял. Просто не надо надевать кофту, на которой огромная надпись «Баленсиага». А оказалось... Мне даже на Найках заклеили свуш. Ну, свуш — это вот эта вот сопля, которая типа...
2: То есть ты сидел просто, и потому в кадр не попадает, но на всякий случай.
1: Ну, у меня попадало вроде, я в первом ряду сидел. Что у меня попадало.
2: Короче, кончились запасы этой липкой ленты на телеке из-за тебя.
1: Так я уже там реально, ну, типа, кепку мне заклеили всю. Я говорю, да это просто силуэт тюрьмы Алькатрас. Они такие,
2: тогда ладно, тюрьма Алькатрас.
1: Нет,
2: если бы Лефортово было у тебя на кепке нарисовано.
1: Кто же знал, что...
2: Что надо кепку с черным дельфином надевать.
1: Да, что типа надо какую-нибудь в следующий раз омский авангард надеть, кепку какую-нибудь. Supreme надписи все заклеили. Я говорю, вот там, наверное, в Америке бы с ума сошли. Вот у вас бы показали маленькую надпись Supreme. И все такие, о нет, откуда продажи такие поперли. Но стоит сказать, редактора молодцы. Они мне предложили альтернативу, другую кепку какую-то
2: с
1: нашли. Нет, какую-то такую просто, знаешь, какую-то, ну типа, которая была там где-то, кто-то, может, оставил.
2: После Доминика Джокера.
1: Да там после Андрея Звонкова скорее. Ну и вот.
2: Молодцы,
1: и, конечно, я отказался от этой кепки. В итоге мне заклеили все там на моей. Ну, короче, там вообще. Я говорю, да это Кортес фирма, ее знают 2 человека с половиной.
2: Они вежливо разговаривали?
1: Да, вежливо, конечно.
2: А ты, конечно, просто альфа-самец. Глянь, идешь на пролом. Нет, я либо в своей кепке, либо вообще ни в какой.
1: Ну, так а что? Они говорят, давай это без кепки. А я что без кепки? Ну, у меня ни волосы не уложенные, ничего. Я пошел на телек, типа, выбрал какую-то одежду, и мне говорят, либо давай менять, снимать. Говорят, давай снимай куртку. А я в этой футболке был. Они такие, ну тут Касабланка надпись, что делать будем? Я говорю, ну Касабланка-то уж точно никто не знает. Ну, короче, в итоге вот все, заклеили на мне. Я говорю, вот надпись Casio на часах маленькая, давайте ее заклеим. У меня лицо личный бренд, клейте
2: давайте
1: сразу
2: мне
1: на него.
2: Дороже заклеим.
1: Да. Типа, вот у нас вот так вот. И также мы с Кириллом. Все просто бренды, названия в эфире. Пожалуйста. Вот, ребята, Nike, смотрите. Вот, Nike.
2: А почему-то так работает, что к телеку повышенное внимание, и очень часто на телеке ребят штрафуют. Не гостей программы, а вот руководство. Прям штрафуют и большими суммами.
1: За что? За то, что вот, логотип...
2: Вот за все. За логотипы, за слова не такие. То есть нам еще везет. Мы в комфортных условиях.
1: Да? Сказали, там у них у кого-то футболка с укупником была, ее даже просили поменять. Я говорю, ну это-то ладно.
2: Почему ладно?
1: Тут-то я понимаю примерно. Ну, там у человека тоже бренд личный. Нет, ну есть же... Начинается. Я понимаю какие-то прям очевидные бренды, да, которые там, может, надо заклеивать. Там, Кока-Колы или еще что-то. Ну, Nike, кроссовки просто. Это кроссовки, ну, типа, как?
2: Они перестраховываются.
1: А спортивные мероприятия, они когда футбол показывают, они заставляют всех это... Матвей Сафонов стоит... В кроссовках, на которых вот так вот пума заклеена. И вот эта вот кошка, и она только вот так вот наполовину в скотче в черном, да?
2: Да.
1: Как они спортивные мероприятия тогда показывают? Там тем более у них и реклама своя какая-то на стадионе.
2: Ну, видимо, там вот все, кто в кадре появляется, это все бренды, которые аккредитованы, с которым договор есть.
1: Там с ума можно сойти.
2: Я не знаю, но вот когда я работал на чемпионате мира, это было в 2018 году, среди указаний УЕФА было бренд только один спортивной одежды, с которым сотрудничество, Adidas. Mm-hmm. Другой нельзя. Типа встречали, смотрели, если Nike, иди домой, переобувайся. А мы даже в кадре не появлялись.
1: А, у вас?
2: Да, да, у нас, у работников даже второго фронта как бы.
1: А если они покажут кого-то на стадионе из болельщиков?
2: А вот, нет, а режиссер выбирает специально.
1: Реально?
2: Все очень серьезно, очень все серьезные. Ты что, ведущие на телеке там выкладывают, я говорю, свои курьезы, как чуть-чуть она оговорилась, и там...
1: Да.
2: Это, конечно, самый страшный день в моей жизни.
1: Офигеть. С одной стороны, что то федеральный эфир, что это федеральный эфир, но почему так?
2: Ну, так вот.
1: Вот, смотрите, Nike мои какие, вон, смотрите. Вон.
2: Также компания подала иск на радиоведущего Артема С.

0: радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Да все без... нормально.
9: Что?
8: Эшпы.
9: Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Дэнни! Да! Катастрофа!
13: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
13: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
14: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо». Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Ну, получается, Вова Солодков, он как Прохор Шаляпин, выехал за счет бабок только.
2: Да, да, делаю бабки на бабках, он сразу сказал.
1: Да, так что вот, поднялся на бабках. Как, кто еще?
2: Как, кто?
1: Кто? Ну, не знаю.
2: Ну и все.
1: Ну и все тогда, я тогда пошел домой, у меня вообще горло болит.
2: Хочешь, я тебе ингалятор притащу, у меня есть.
1: Да над картошкой подышим.
2: Ну, кстати, да, это... Да, вот подскажите, напишите, пожалуйста, какие народные способы есть, проверенные вами, чтобы быстро привести голос в тонус. Я тоже...
1: Отвратительно, потому что у меня вообще никаких съемок не было там полгода, никаких проектов. Сейчас вот неделька будет насыщенная, там съемки вчера, и на телек ходил на неделю съемки. В конце недели мы едем... вести мероприятие с Кириллом и горло такое. Пошел
2: и, ты. Горло. Да, ему нужен спокойствие. Мне фониатор рассказывал, что очень сильно влияет высыпание. То есть, если ты...
1: Высыпание у меня есть, посмотри.
2: Да это понятно. Нет, я имею в виду сон. Типа часов 8 нужно, чтобы...
1: Сколько?
2: Ну да, да, да. Так что это мы отметаем сразу.
1: Сразу не... Ну, это видишь, это скорее всего из-за того, что ты пока спишь, ты не разговариваешь. У тебя связки отдыхают голосовые. Потому что если у тебя там ларингит или что-то, я почитал, разговаривать тебе вообще нельзя. А шепотом тем более, потому что, как бы вам ни казалось странным, но шепот напрягает голосовые связки намного сильнее, чем крик. Понял? То есть, если ты будешь орать на футбольном стадионе, ты быстрее голос... Ты не так быстро голос сорвешь, как если будешь шептать. Типа, так, ура! По поводу футбола, кстати, я вообще, блин, офигел. Была... Вот самый миролюбивый вид спорта, конечно.
2: Вид, футбол-то?
1: Футбол, да. Я посмотрел, какие там погромы во Франции были. Причем нелогично как-то получается. ПСЖ выиграла Лигу чемпионов. Получается, Франция должна радоваться, а они там, наоборот, что-то все ломать начали, зачем-то там разбивать. Ну, видимо, у них так радость проявляется. Я посмотрел эти видосы, там приходилось их там разгонять, там жестко.
2: Там какая-то пара, вот видос был, как пара прошлась по городу в футболках Арсенала, вот, так их там чуть не разорвали просто.
1: Так там машины что-то поджигали, велосипеды, я думаю, ну, у вас так радость проявляется? Нет, чтобы вы такие вышли радостные, что-то хорошее все начали делать. Вы просто начали, ну, раздалбливать свой же город. Ну, нелогично как-то получается. Тогда ПСЖ просто невыгодно выигрывать. После этого город поджог.
2: Ну да, я, честно говоря, этого не понимаю. Ну вот когда тут выиграл наш клуб, например, все пришли просто к стадиону, порадовались, там что-то покричали и поехали домой в одном месте. Никто ничего никого не бил.
1: Да, тут попробуй так же поорать, побегать, как во Франции. Тебя сразу же...
2: А вот
1: еще на подступах, что... только у тебя мысль такая появилась, тут уже человечек стоит такой, ты куда собрался?
2: Абсолютно верно.
1: Я хотел это...
2: Да давай, у давай, них там аккуратно. И воровство процветает.
1: Конечно.
2: Ты что, не знаешь, у нас вон вообще этого ничего нет.
1: Вообще.
2: Спокойненько можно идти по улице, даже в отдаленном районе.
1: Да.
2: Да? Так же во всех городах, ребят.
1: Да-да.
2: Не только в Москве.
1: Да. Тем более, что на футболе еще и публика приличная.
2: О, да, того, что... конечно.
1: Ну что, у нас?
2: Да.
1: Ну...
2: У нас очень приличная.
1: Приличная публика, потому что, ну, мы знаем, по какой причине.
2: Да, мы уважаем соперников всегда.
1: Какой? Я про то, что теперь фиксируется, кто и зашел и вышел на футбол.
2: В том числе поэтому мы уважаем соперника на всякий случай.
1: Да-да-да.
2: Ты что там, камеры? Там вот на стадионе так организована система видеонаблюдения, что нет ни одного миллиметра непросматриваемого. И я видел, как работают ребята службы безопасности там, а кто нет ни одного миллиметра непросматриваемого. И я видел, как работают ребята службы безопасности там, огромнейшая команда.

0: образом. Нет-нет, да появляются фаера на стадионе.
1: Может, они их прямо на стадионе и делают там?
0: Может быть.
1: Офигеть, все равно проносят.
0: Либо как-то вот...
1: Ну, видишь, то есть все равно большинство людей, кто там хотел бы фаера поджечь, их не остановило введение там паспорта болельщика, да, то есть они все равно как бы... Вот, они хотели болеть, и они все равно продолжают болеть, и даже как-то умудряются где-то фаера проносить. А кто после этого забойкотировал футбол, значит, не очень и хотел, наверное.

0: Вот я заскочил, чтобы тебе каким-то образом помочь, на сайт одной клиники, и там вот в разделе «Болящее горло» следующие легкие такие рекомендации. Нужно просто сходить к врачу, сделать просто фиброларингоскопию, УЗИ шеи и лимфоузлов, бакпосев, мазки и клинические анализы крови и мочи. Да и все, и там уже...
1: И на всякий случай на биопсию, а что потому там...
0: Да, просто заскочил в обеденный перерыв, сделал бэкпосев, УЗИ два раза там, ну и МРТ.
1: Там примечание: ни в коем случае не начинайте химиотерапию без назначения врача. Вот это вот там. Не, у нас же любят, знаете, вот это вот люди начинают пить антибиотики сразу же, как только там что-то почувствовали, и потом у нас у всех резистентность к антибиотикам, и мы ничего ими не лечим уже.
0: Ну и, конечно, постараться не разговаривать. Сразу это вычеркиваем.
1: Почему?
0: Ну, потому что... Да, ну, просто...
1: Не вычеркивай.
0: Ладно. Курить нельзя.
1: Что?
0: Употреблять...
1: Не слышал последний.
0: Что? Находиться в запыленных и задымленных помещениях.
1: Я тогда пошел.
0: Да, ты человеком, который весь в нафталине сидит.
1: Да, в

0: пыли.
1: Да, пыли дорог и вообще старой пыли. То, что ты обречен. Да нет, все нормально будет. Просто подожди и все. Я так лечусь.
0: Да?
1: Надо просто подождать.
0: Так я жду уже.
1: Ну, ты мало ждешь. Еще часочек подожди.
0: Нет, я жду. Это горло болит уже неделю. Голос только сейчас сел просто.
1: Может, еще какие-нибудь леденцы тебе?
0: Леденцы. Смотри, плохой список начинающийся. Я такой приду, они, ну, голос сел, они такие: ну, наверное, у вас горло болит один день. Я такой: да нет, неделю уже больше. Она такая: иди сразу, угу, на это, капать будем.
1: А как вот эти вот народные рецепты рождаются? Это большой лимон, два пузырька глицерина и стакан майского меда, человек написал.
0: Именно майский.
1: Вот как это народ придумывает? Так, попробую-ка я глицерин. Глицерин-то это уже, наверное, да, не народное средство.
0: Ну как? Он в аптеке продается.
1: И стакан майского меда. А почему майского?
0: Потому что, ну, вообще-то в мае мед.
1: Самый меден.
0: Я предполагаю, что это потому что первый.
1: Угу.
0: Пчелы-то до этого, они спят до мая. Ну, в мае тепло, и они первые начинают появляться.
1: Типа самый такой, как бы.
0: Да сейчас говорят, за счет того, что у нас такая температура теперь летом, там, говорят, уже чуть ли не малярийные комары, блин, начали появляться. Я какую-то новость видел сейчас.
1: Да,
0: сейчас.
1: Комары разносят жесткую заразу, да?
0: Да, что комары, которые считалось раньше, что они только в Африке, вот, в России появились опасные тропические комары, переносящие лихорадку Западного Нила.
1: Ну, круто, спасибо огромное.
0: Врачи предупреждают о симптомах, схожих с формой гриппа. Короче, там вообще какая-то...
1: А как они вообще сюда попали? Это кто-то из комаров, скорее всего, слетал в отпуск.
0: Не знаю.
1: В Африку. Да привез.
0: Какие-то комары переносят малярию, какие-то переносят вирусные трансмиссивные заболевания, например, лихорадку денге. Раньше такие комары появлялись только в Африке. Вообще круто. У нас что тут, как в Африке уже? Что-то не похоже. У меня 10 градусов было и на всех выходных, и воды горячей. Ну, воды горячей не...
1: Да, тебе, кстати, как в Африке. Дали воду-то, вернули?
0: Не знаю,
1: мне нет. На день раньше дали, я такой счастливый.
0: Ничего мне не дали.
1: Я начал плескаться в этой оранжевой воде вот так.
0: Да?
1: Вот. Набрал ванну, просто пил ее, просто чай не нужен. Это такая прям ядреная оранжевая, темно-оранжевая, зато теплая.
2: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
9: Оставь зеленый след, сделай мельче.
5: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Жду.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здорово!
3: Здравствуйте!
2: 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, в радио суперхиты, суперновинки на базе.
3: Сегодня, получается, твой праздник тоже, ты же ведь ребенок в глубине души.
2: Да, поставишь Майкла Джексона?
3: Да.
2: Ха-ха. Так, ой, извините, посягнулся на Майкла Джексона.
3: Нет, очень смешная шутка, ты че? У меня в моей юности была еще шутка, сегодня день защиты от детей, взрослые ржали все время.
2: Да?
3: Вот так вот, да.
2: Да, в твоей молодости взрослых развеселить было не так сложно. Там даром, за амбаром, и вот это вот все.
3: Да.
2: И там и взрослые уже ахахахаха
3: ухахатываются.
2: Или ты рыба, а я пиво. А-ха-ха-ха. Вот
3: да,
2: это вот.
3: Да.
2: Я говорю, раньше так легко было людей развеселить вообще просто.
3: Да, сейчас смотришь старые выпуски программы «Аншлаг», думаешь, да что с нами со всеми было не так?
2: Где, да, насмотренность в юморе, конечно, была
3: смешно.
2: Минимальная.
3: Нам казалось. Ну вот сегодня День защиты детей, это там с 50-х годов праздник отмечается. И вот что к этому привело? То, что до детей слишком много было возложено вот до тех времен, когда праздник, вот, решили заострить на нем внимание. Вот с 7 лет, еще в 19 веке, это в царской России, с 7 лет уже дети впахивали.
2: Да.
3: Жестко, да, там уже пахали они, там сеяли, удобряли землю. Прикинь, такая малявка, и уже на огороде, уже на пашне там трудится. В 10-12 лет там уже они полноценно вместо лошади могли пахать. 12 лет. И женились уже в 16, и все. Вот так вот. Потому что к 35 уже жизнь заканчивалась.
2: Кстати, это было, я тоже читал про это, что такой устоявшийся миф, что там в 40 лет ты уже глубокий старик раньше был. Да нет, доживали и до преклонного возраста, который мы сейчас считаем. Но, конечно, была там...
3: Да, из-за медицины в основном.
2: Смертность выше была, да, из-за того, что просто, ну, не было способов лечить болезни. А так не было такого, что ты типа в 30 лет, и ты уже старый дед такой. Нет.
3: Ну, по внешне мы же видели эти фотокарточки. Да, там вот типа девушке 24 года, а там просто глубокий старец перед нами. Или там, не знаю, может быть, это из-за того, что черно-белые фотографии, вот эти столетние.
2: Это ты фотографии с выпускного?
3: Да, со своего.
2: Не,
3: да.
2: Не со своего, с современного. Вот это вот. Смотришь, думаешь, да это классная руководительница или выпускница вообще?
3: Это сейчас?
2: Да. Ну, они же все сейчас взросло выглядят, не поймешь.
3: Да и раньше тоже взросло выглядели.
2: Причем, кстати, интересно, что...
3: Это фотография, скорее всего, такой эффект.
2: Девочки почему-то прям взросло выглядят, а пацаны выглядят на свой возраст, как и выглядели. То есть вот у меня брат, ему сколько, лет 15, он на 15 выглядит. А посади с ним рядом 15-летнюю какую-нибудь Милану Стар, которая выглядит уже как, ну, серьезная девочка.
3: Да, я вот видел фотки Миланы Хаметовой вчера в соцсетях. Там уже, там женщина.
2: Так я же говорю.
3: А пацаны
2: вообще, они как выглядели, так и выглядят. И, кстати, это тоже интересно.
3: Да, вот Вовка Солодков, например, взрослый уже парень.
2: Ну, тут ладно уж. По поводу пацанов и девчонок различия меня порадовало видео. Значит, учительница решила проверить мем. Ну, что будет, если позвонить маме и сказать «я тебя люблю»? И вот видео нарезка, девочки говорят и мальчики, и девочки все: «Мам, я тебя люблю, я тебя тоже люблю, доченька». Там следующая звонит: «Мам, я хочу тебе кое-что сказать, я тебя люблю». «Ой, я тебя тоже люблю». И потом начинают звонить пацаны: «Мам, я тебя люблю».
4: Что случилось?
2: Да, что случилось? Ты в школе сейчас? Я приеду. Следующий звонит, говорит: «Мам, я тебя люблю». Ты не пошел в школу, ты дома, что произошло? И ни одна не сказала сразу же: «Ой, сыночек, я тебя люблю». Все сразу же: «Что случилось? Что? Меня опять в школу там вызывают?» Ну, короче, такая в основном реакция.
3: Ну и что
2: была.
3: Делать? Надо, значит, мальчишкам чаще говорить мамам главные слова.
2: «Дай мам денег».
3: Да.
2: Нифига себе.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Тут какое-то исследование попалось на глаза по поводу курортного, по поводу выбора мужчины для курортного романа. Ну, сейчас время отпусков.
2: Ага.
1: И вот спросили девчонок, вот если они, видимо, где-то оказываются, там, вдали от дома. Одиноких, конечно же, девчонок, которые...
2: Да, конечно.
1: Ага. Типа, на что они обращают внимание, когда потенциально выбирают себе мужчину для курортного романа, то есть, там, на какое-то время.
2: Это одинокие они выбирают.
1: Одинокие, правильно.
2: Они выбирают, а замужние они не выбирают.
1: Они там некогда выбирать.
2: Они просто что есть, берут.
1: Хватай и беги, осталось 5 дней до конца путев. Так, ну короче, девчонкам важно. Стиль одежды почти большинство ответило, 63%.
2: Стиль одежды на пляже.
1: Да, вот тут вопросики возникают. Как вы судите о стиле человека, если он в одних трусишках? Ну, в плавках в данном случае. Так, внешние признаки хорошего достатка почти 50%. Что это такое? Цацки. Что, татухи, я не знаю, какие у нас...
2: А ей зачем? Она с ним недельку по этой, и все.
1: Ну, а бы с кем неохота.
2: Неохота. А бы с кем можно это и с мужем. С бедным каким-то, а бы с кем.
1: Подожди, что такое внешние признаки? Виниры?
2: Ну, я не знаю.
1: Хорошие волосы, да?
2: Ну, нет, ну, видно же обычно по человеку, есть у него деньги или нет.
1: Угу, внешние признаки. Так бы можно было на его туфли посмотреть, но редко кто на пляже.
2: Может, ну, типа, она подойдет к парню, а у него вот это вот, знаешь, льняная футболка с капюшоном, вот это, нет, льняная рубашка с капюшоном, вот это, шорты вот эти вот такие, вот как будто бы он серфер, но никогда в жизни на серфинге не стоял, тапочки вот эти вот через палец, вьетнамки, и там еще и ногти вот такие не подстрижены.
1: Которые такие в разные стороны.
2: Пынь. Да. Так что,
1: так,
2: конечно.
1: Значит, 33% опрошенных признали значимым чувство юмора.
2: Ну,
1: респект.
2: То есть он ее еще и развлекать должен.
1: Да.
2: Классно выглядеть, развлекать. Ты ему что готова предоставить взамен?
1: Ну, что? Знамо что. Так, половина респонденток отметила, что судят о статусе по наличию в образе брендовых вещей и украшений. Ну, понятно, это внешние признаки. Так, большинство женщин не станут рассматривать в качестве курортного партнера мужчину, чей доход в месяц не достигает 300 тысяч рублей. Ну, опять 25.
2: Ну, конечно, потому что потусоваться с человеком, который зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, можно и у себя дома в Саратове. С мужем.
1: А как вы сразу узнаете, сколько он зарабатывает? Или он мимо вас проходит и говорит: девчонки, я, если что, больше 300 тысяч. Вот так?
2: Мне кажется, они уже это каково.
1: Мне эти 300 тысяч уже бесят.
2: Курортный роман, так еще это оправдывается. Курорт, это курортный роман, это ничего особенного. Ты в прошлую пятницу с мужиками из клуба уезжала у себя в городе. Какой курортный роман? А там что было? А в поза ту неделю, когда ты на работе с Валеркой? А месяц назад ты что, забыла тогда в караоке? А это что было?
1: Это было мимолетное такое помутнение.
2: Вот эти вот все,
1: а на корпоративе?
2: Которые... На корпоративе тогда, конечно.
1: В столовой?
2: Да. Хотя ты в столовой даже и не работаешь.
1: Вообще там не работает.
2: Да. Так что они там это напридумывают себе оправданий. Курортный роман. Это так романтично звучит. Нет, ты просто... У тебя, блин, семья и муж, а ты с каким-то...
1: Да почему она... Почему не может быть одинокая девушка на отдыхе, что ли? Ну, с подружкой приехала, например.
2: Не, ну, может.
1: В Турцию.
2: Ну, нашла себе турка какого-то.
1: Да.
2: Что-то он там, там на одну ночь, да, с турком с каким-то. Ну, там это, по-быстрому, они разбежались, и она такая: курортный роман. Как романтично. Нет, это не так.
0: Это новое радио.

0: А на деньги клюют только девушки легкого поведения. И вот тут вот ответили: мне интересно, а вот мужчин реально привлекает тяжелое поведение? Тяжелое поведение — это что такое вообще?
1: Тяжелое поведение?
0: Тяжелое поведение — это когда не слушаешься вот маму, это тяжелое поведение.
1: Девушка тяжелого поведения — это да, я таких знаю.
0: Да?
1: Это когда? А в смысле, а зачем, ну, а зачем так сказал сейчас? А что, в смысле, а что ты имел в виду?
0: Да,
1: То есть в другие дни они красивые, да, ты считаешь?
0: Угу.
1: Ты считаешь, это нормально? Ты считаешь, то есть ты при своих друзьях так говоришь обо мне? Да подожди, Лен, я не то имел в виду.
0: Да.
1: В смысле, не то имел в виду?
0: Я вообще не понимаю мотивации с такими общаться.
1: Я тоже.
0: Я предполагаю, что такие...
1: Даже если она небесной
0: такие...
1: красоты.
0: Конечно.
1: Пошла она нафиг.
0: Я предполагаю, что такие существуют, но...
1: Еще как,
0: Артём. В жизни не сталкивался только в каких-то... Каждый раз, когда я сталкиваюсь с такими, я не верю, что они существуют. Ну, нет, конечно, это ты в детстве, там, когда тебе лет 18-22, ты готов отказаться от всего, типа, знаешь, какая-нибудь красивая девчонка есть, и ты такой: да я там на работу все устроюсь, там буду там с ней, она там, у нее характер отвратительный, ну вон она красивая. А потом как-то ты такой уже думаешь: ой, пошла она вообще это со своими...
1: Да, потом уже ты думаешь: пойду я посплю, малек,
0: конечно,
1: поиграю.
0: Конечно, куда это, на какую что-то работу устроить, что, чтобы чем... Ой, до свидания. Так, смотри, я тему запулил, быстренько давай пробежимся по ней, чтобы они
1: перед
0: начали...
1: рекламой?
0: Да, чтобы они начали там уже писать.
1: Давай, с удовольствием. Да. Итак, дорогие друзья, переходим к первой теме этого лета. По пунктам. Да. Первое. Мы лучшие.
0: Ага.
1: Второе. Вы тоже норм, но не всегда.
0: Угу.
1: Третье. Сегодня первый день лета. Четвертое. 213 дней до Нового года. Соступающий. И в связи с этим тема такая. Сегодня праздник такой. Я точно не помню, как он формулируется, но что-то типа день проверки выполнения. Выполнил ты обещание, которое себе дал на Новый год, или нет? Так что давайте колитесь, делитесь. Выполнили или нет? Все, пока.
0: Да. Ну такая... Нет, сегодня реально такой праздник.
1: Я, пожалуйста, я смог прочитать все... ПК, правильно.
0: Все ПК,
1: все понятно.
0: Да.
1: Все ПК.
0: Все ПК. Да,
1: мне кажется, большинство не помнит это. Все загадывают,
0: а вот в том-то и дело. Вот, они сразу же позабыли. А поэтому день проверки и не в ноябре, а всего лишь спустя 5 месяцев после Нового года. Потому что в ноябре ты, конечно, уже точно не вспомнишь. Но вот сейчас какие-то итоги можно было бы уже подвести. Понять примерно хотя бы. Ты движешься хотя бы в ту сторону.
1: А ты свое помнишь?
0: А я никакие обещания себе не даю. Зачем?
1: Да.
0: Я же знаю, что какие себе обещания давать еще. Я ни себе, ни другим людям обещания не даю, потому что не выполняю их.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
3: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
2: Предложение ограничено.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Ну вот угадай с трех раз, какие топ-3 обещания дают себе люди на Новый год. Вот мы настолько все одинаковые с вами, мы все думаем, что я такая необычная, такая глубокая персона, все одинаковые. Вот, ну, на первом месте на Новый год, что мы себе желаем?
1: Что-то у тебя перегруз на
0: микрофон. Мне перегруз?
1: Перегрузить.
0: Мне кажется.
1: Ладно, чтобы не было. Смотри, ну какие обещания себе дают? Во-первых, колонизировать Марс.
0: Да, молодец, так.
1: Ага. Угу. А, второе, не материться.
0: Конечно.
1: При маме.
0: Да, друга.
1: Да, не материться при маме
0: и
1: друга. И, допустим, ну, построить новый район в Москве.
0: Абсолютно верно. И на четвертом месте сделать все, чтобы в Московской области атмосферное давление не падало ниже 746 миллиметров ртутного столба. Да, все правильно.
1: Вот, ну, да какие, ну, похудеть, бросить курить.
0: На первом месте похудеть. На втором месте даже правильное питание. Перестать жрать. Угу. Перестать жрать все подряд.
1: Да.
0: Ну и там затерялось тоже
1: перестать.
0: Ну, скажем так.
1: Ну, потому что у нас проблемы-то, да, у всех одни и те же. Бухло и еда вкусная.
0: Ну, для кого проблема, для кого и образ жизни.
1: Ну, нет, конечно, я не знаю. Ну, алкоголь мы отметаем это по дефолту, понятно, а вкусная еда какая-то, ну, все равно в меру. Почему, зачем отказываться? Даже на диетах на всякие есть всякие вот эти чит-деи, которые ты там можешь целый день, грубо говоря, что угодно жрать раз в неделю.
0: Ради этого дня мы и живем вообще всю
1: неделю.
0: Ну, да.
1: И у тебя появляется даже какая-то мотивация, типа, прожить эту неделю. Это очень странно, конечно, звучит, но это действительно так. Ты всю неделю ешь там какую-то правильную еду, а потом выходные ты ждешь. Не просто потому, что это выходные, а потому, что ты еще бургер захаваешь, а после него еще пиццу захаваешь, а после него еще картошечку фри с горчичным соусом.
0: Ой, все, хай. Перестань, все, хватит.
1: И еще молочный коктейль вот так вот. И у тебя выходные от этого, они не просто хороший день, а два дня, а еще и потому, что ты еще и вот так вот с кайфом, а еще можно потом мороженое какое-нибудь. Вы знаете, вот это вот мороженое, которое, оно вот дорого стоит, но я вот по акции иногда беру, когда оно, это вот это ведерко такое, магнат, ведерко такое, и оно... это просто, это не мороженое, это шоколадная кома.
0: Там, вот.
1: Оно начинается с того, что тебе надо сантиметровый где-то, реально сантиметровый толстенный слой шоколада раздолбать ложкой.
0: Вот учитесь на телевидении, как блюрить в прямом эфире бренды. Просто сказал сквозь зубы название,
1: да.
0: И все, магнат, и все, никто не понял. Магазин, да, магазин магнит, никто не понял, да, там. Я сегодня пошел в Пятёрочку, а рядом был Никс. И никто не понимает. Кстати, ты заговорил про котлеты.
1: Да.
0: Была новость, что кто-то из партии «Коммунисты России» вот вновь обратил внимание на засилие иностранных слов в нашем русском языке и предложил отказаться от слова «гамбургер». Вот, и заменить его, ну, типа гамбургер, вот это слово заморское, это бусурманское, заменить его там на котлетник или что-то там на бутерброд, на ленинградский бутерброд. И вот, во-первых, вот как вот это получается?
1: Ленинградский бутерброд.
0: Вот слово бутерброд, я бы не сказал, что русское, да?
1: Ну, вообще-то.
0: Потом слово, я не поленился, котлета, тоже это от французского произошло.
1: Ну, конечно.
0: И как бы само слово коммуна, как бы, и коммунизм тоже не вполне русское. Вот как с этим быть?
1: Но
0: и
1: это
0: все
1: видишь.
0: Это из французского языка. И котлета, по-моему, из французского заимствована. И коммуна тоже и французское слово. А гамбургер надо переименовать. Уже
1: ну, это видишь, это не замечается почему-то такое. Одно время же был этот, скрины разлетались, когда соцсеть была популярная, которая сейчас, которую Илон Маск выкупил и ее переименовал. Раньше была птичка.
0: Сквозь зубы скажи, да и все, никто не поймет.
1: Но раньше там была птичка такая голубая, а сейчас там буква.
0: Какая
1: вот
0: же
1: такая.
0: Соцсеть
1: вот.
0: Имеется в виду? Интересно.
1: И там одно время, я не знаю, как сейчас, с какого ты телефона сидишь, там было написано, типа там, запостил там с iOS или запостил там с Android. И вот появлялись люди всякие разные, которые говорили, надо отказаться от айфонов внизу, запущено с айфона. Ну вот это классическая история.
0: Он запостил, было неудобно, и он понял, что надо отказаться.
1: Ага.
0: Эх.
1: Да.
0: Эпоха двойных стандартов.
1: А что делать?
0: После паузы будем жестко обсуждать тему сегодняшнего дня. Что вы там себе наобещали на Новый год? И выполнили ли вы?
2: Утреннее шоу 1+1 на Новом радио. Реклама.
3: С
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
9: Да все нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: любишь самолеты и поезда, Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Новое радио. 1+1. Калинин и Райтраун.
8: Так, ну давайте считать, что там они... Так, ну, во-первых, смотрите, я надеюсь, что я не попадусь больше в ловушку. В чате появилось сообщение: «Здравствуйте, нарисую вашего питомца за 10 рублей, коплю на графический планшет». Я спрашиваю, сколько лет? Мне говорят, 11. Я говорю, Кирилла, за 200 нарисуешь? Говорит, ну, у меня плохо получаются люди, поэтому не смогу. Я скидываю котенка Эльгато, который... Ну, это мем, котенок Эльгато его зовут. Говорю, вот, цена тоже 200 рублей. И говорит, вернусь, нарисую. Вот я думаю, я сейчас переведу деньги на... Ну, что помочь, почему бы и нет? Переведу деньги, а потом мне скажут: подозрительные операции, ваш счет заблокирован, вы перевели деньги там куда-то туда. Да. Я вот такой доверчивый, я попадаюсь.
9: Я думаю, за 200 рублей ничего не будет, поэтому... Да? Да. Хочешь, я с тобой вот по сотке скинемся и оба уедем потом куда-то лес валить?
8: Да не, я просто помню историю, как мы тогда так же, помнишь, с тобой решили помочь парню, который что-то плохо видел, что-то там нарисовать тоже, он там кого-то рисовал. Мы вначале угорали, а потом узнали предысторию, что он плохо видел, и решили помочь ему. И он что-то там в какой-то момент что-то жестко на шею сел, помнишь, там просил уже деньги. Ну, ты не помнишь эту историю?
9: Да, был дело, да.
8: Что-то он начал потом уже просто так деньги просить там на новый комп или еще на что-то. В итоге зрение он, по-моему, так и не сделал, хотя мы ему там насобирали 1100 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, короче.
9: Короче, клянчить это мы осуждаем. Ну, а клянчить что-то в прямом эфире вообще.
8: Но тут, видишь, человек-то не клянчил, он говорит, нарисую за 10 рублей.
9: А ты просто клянчил.
8: А, да это да. Кстати, ребята, нужно, короче, это... Может, никто не хочет меня свозить на концерт Канье в Грузию?
9: Так это ехать надо.
8: Ехать, да, в том-то и дело. Для меня вот, да, я могу максимум вот в Питер съездить на концерт. Куда-то, если на самолете, то это, конечно, сильно далеко для меня. Но я говорю, у меня ощущение, что как будто бы вся моя лента, все какие-то более-менее прогрессивные персонажи, на которых я подписан, они все поехали. Все. Ну, понятное дело, почему? Потому что анонсировалось это до того, как концерт в Грузии, вроде как-то поближе, но тем не менее.
9: 8495-232-1632. Давайте поговорим на тему, раз уж вы не пишете ничего конкретного в наших соцсетях, может быть, лично не постесняетесь рассказать, что там вы себе наобещали такого сверхъестественного.
8: Сегодня праздник, который называется День проверки обещаний, которые дали себе на Новый год. Вот. И, ну, выполнили вы или что-то, движетесь. Давайте в эту сторону движемся.
9: Или, может, у вас уже глаз потух, и вы уже забили на все эти обещания.
8: Это, знаешь,
9: просто живете, кайфуете.
8: В целом-то глаз уже потух. Ты уже в целом-то забивать начинаешь. Не только на новогодние обещания. В первую очередь на себя.
9: Это плохо.
8: На свой внешний вид. Смотришь вот это вот дряблые бока эти. Вот этот жирок заплывший. Вот эта борода неровная. Уже вот эти вот... Вот этот, ну, вот эти... Ну, короче, смотришь и думаешь. 8495-232-1632.
9: Нет, кроме одного человека, который с четырех телефонов забивает всю линию.
8: Да?
9: Да, да, да. Ну, ладно.
8: Потом, а потом ты берешься худеть, а там уже все тело в растяжках. А как в растяжке? Саперов вызывать. Вот растяжки как убирать с живота?
9: Растишки. Так, сейчас попробуем, подождите. Так, 8495-232-1632. О, получилось. О, пятого раза. Здравствуйте.
8: Алло.
10: Здравствуйте.
9: Ого, бодрый голос в понедельник.
8: Часа. Здрасте.
9: Имя, фамилия, класс, город.
10: Меня Лена зовут, и тут Влад еще. Он вам недавно...
8: Топалов?
10: Про лазерную коррекцию.
8: А, просто Влад.
9: Влад, который рассказал классную историю, как он пошел сделать себе глаза и просто сделал их.
8: Да.
11: Ну да.
9: Это шикарная была история, Влад, на всю жизнь запомнилась.
8: До сих пор вспоминаем, да, брат.
9: Да, как я захотел себе исправить зрение, заплатил чуть-чуть денег и исправил.
8: Вообще топ.
9: Ржавчика! Ого! Вот эта история!
8: Вообще топ история
9: была, брат. Так, Лен, подожди, мы с тобой теперь разговариваем. Да. Лен, ну вот нас все россияне загадывают на следующий год перестать жрать и пойти в спортзал.
8: Да.
9: Может быть, ты что-то оригинальное придумаешь?
10: Не пить, я загадываю.
9: Не пить это на третьем месте.
8: Не пить вообще, да, ничего, воду даже.
10: Алкоголь.
8: Ага. А у тебя прям проблемы какие-то наблюдаются с алкоголем?
9: Да кто ж тебе признается-то?
10: Не очень было.
9: Ну так, по праздникам, да, там.
8: Ну, подбухиваешь.
10: История была одна.
9: Давай, давай.
10: Не очень приятная.
8: Да.
10: И вот из-за этого я решила, что я не буду вообще пить.
8: Ну, расскажи, что за история.
9: Ты же понимаешь, что нам нужны подробности.
8: Конечно.
10: Это очень долго, вы готовы?
8: Нет, очень быстро, попробуй ее прям...
9: лишние детали с пляжа выкидывай, и вот по фабулу только. Давай, попробуй, у тебя получится.
10: Ну, короче, мы были с подругой в Испании, отдыхали, купили вот перед отъездом прям чекушечки такие шампанского, и решили, ну вот перед отъездом мы сейчас попьем.
8: Так,
10: В общем, бокал, из которого я пила, разбился. А там еще оставалось немножко шампанского. Я думаю, ну, допью, ничего страшного не будет из разбитого бокала. Вот, я это все выпила. Потом через 2 часа меня жутко накрыло. Я, естественно, просидела в комнате определенное долгое время. И потом получилось так, что я себе накрутила, что я выпила с осколками это шампанское. Подруга сказала, проснувшись, что она все проверяла. И там ничего не было. Но в итоге я себя накрутила, пока она спала. 3 часа, что я выпила алкоголь со осколками. И вот я себе пообещала, что если все будет нормально, и я долечу домой, то типа я не буду пить.
9: Ну и что, все нормально? Ты долетела домой?
10: Да. Я с вами обговорила.
9: Подожди, все, я же не сопоставил.
8: Подожди, с осколками и что? Ну, выпила с осколками и что?
10: Ну, вы прикиньте, вот моя тревожка разогнала мысли настолько, что типа там у меня все порезано уже внутри.
8: Не, ну ты же понимаешь, что осколки, которые что-то бы тебе там порезали, ты бы почувствовала их ртом.
10: Нет, я
9: не, ну, потому что там в пищевод как-то проникнет, все порежется, там какие-то самые страшные прогнозы.
10: Ну, типа, я уже выпившая, насколько бы я понимала, что у меня во рту осколки.
8: Угу. Ну, там, да, там сложно понять, когда у тебя изо рта кровь начинает течь.
9: Хватит.
8: Ты такой, что-то не то, по-моему.
9: Мне кажется, надо в медпункт сходить. Лен, ну так что, у тебя получается выполнять обещанное?
10: Да.
9: Да? Ну, молодец.
10: Да, мне прям нравится, все классно.
8: Ага.
9: Прям нравится?
10: Влад тоже, кстати, перестал пить.
8: Ага.
9: Ну, ему противопоказания просто, наверное, выписали, что нельзя пить. После той знаменитой операции на глаза, которую...
10: Да, пить.
8: Ага.
9: Ну, ему противопоказания просто, наверное, выписали, что нельзя пить. После той знаменитой операции на глаза, которую он рассказал
8: Да

0: вся история выглядеть вот...
1: Но это не выглядит как история от фантастическое исцеление от алкоголизма. Типа, обычно это выглядит как там, я там видел свет в конце, я умер, там белка, видел свет в конце тоннеля. Да. А тут я выпила бокальчик со осколками.
0: Нет, она типа, ну, настолько допилась, что аж откусила от бокала. Вот, ну это уже куда?
1: Да.
0: Закусила.
1: Нет, а тут в итоге-то непонятно, если осколков там не было. Что-то два часа-то сидела там...
2: Ну, я тогда уже достаточно долго не пила, наверное, ну, не 3-4 месяца я спортом занималась, и ты сказала, ну, типа, пока повременим, типа, не пей, чтобы прогресс лучше был. И потом поехала в отпуск. Понятно. Ну, и как бы я подумала, что меня жестко как бы накрыло из-за того, что я долго не пила.
1: Понял. Понятно. А можешь Владу трубочку дать?
2: Да.
3: А, ребятки, привет.
1: Влад, привет. А вы друг другу, да, истории травите перед сном, прям любите...
3: Да, мы, не, на самом деле мы уже 10 лет вместе, и мы каждый день столько историй травим.
1: Ну, да.
3: Но мы приличные выбираем для вас просто.
1: Да, понял.
0: Так нам наоборот, Влад, нужны неприличные.
2: А вы помните, что вы нам подарили эту шапку Шрека, нет?
1: Нет,
0: это нам подарили вам. Мы рады, что вам понравилось.
1: Я там боюсь услышать, какие неприличные истории были. Влад там скажет. Ну и вообще...
4: Однажды Лена чихнула, а я ей не сказал, будь здоров, и мы поссорились.
1: И мы как-то и мы вышли в разных носках.
4: Я шел по улице, был гололед, и я подскользнулся, но не упал, чуть не упал.
1: Чуть-чуть, и еще так штаны приспустились, трусы было видно немножко.
4: Я тоже хохотал.
1: Я такой вообще оторван.
0: Да.
3: Давай, Влад. Одна неприличная история.
0: Влад, мы уже 10 минут в эфире. Давай,
1: да, давай пока.
0: В следующий раз. Прибереги.
1: Нормально, говорит.
0: Нормально, Влад,
1: вообще.
0: Уже.
1: Ага. Он уже как дома.
0: Видишь, как для русского человека Лена говорит, я долго не пила, вот, 3 месяца. Наш человек. Так, потребление алкоголизма и табакокурения приводит к гибели человеческих жертв. Помните.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют. 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райт Ран, Базного радио, суперхиты и суперновинки на базе. Понедельник, я сегодня так расстроился, когда проснулся и понял, что понедельник. Я проснулся и подумал вначале, о, круто, выходные, можно спать дальше, а потом, да какой спать дальше? Неделя началась. О, нет. Понедельник. Отстой. Просто. Да. Расстройство. Одно расстройство на расстройстве.
3: Согласен. Нет, а ты же на радио работаешь. Ты же должен говорить «ха-ха».
2: Еще и в конце недели в Липецк ехать.
3: Блин, упырь. Замечательно. Надо говорить так, ребята, классно, лето началось. Вот это все, хорошая погода.
2: А, сегодня скоро... же лето началось.
3: Да. Вот это нужно позитив нести в массы. Нужно быть пластмассовым. И невзирая ни на что говорить только о хорошем.
2: А если я ненавижу лето?
3: Бог тебе тогда судья,
2: получается.
3: А если
2: я понедельник ненавижу? А если я тебя ненавижу?
3: Должен был даже сказать, если я себя ненавижу?
2: А если я себя ненавижу? Если я ненавижу, это мое слово, которое со мной...
3: Слово ненавижу, кстати, тоже ненавижу, отстойное.
2: Да. Вот знаешь, они говорят, там, женщины любят, ой, цифра 6 всегда со мной по всей жизни. Или другой говорит, ой, цифра там со мной по всей жизни, слово ненавижу. Терпеть не могу, ненавижу больше всего на свете. Вот это вот самое слово по жизни.
3: То, что нужно нашему человеку по радио услышать в светлый день. Включайте нас почаще, ребят.
2: Да. Вот. И вот они сейчас такие едут, думают, ой, это, наверное, не про меня. Не, ну меня-то он любит. Вот ты вот, если так подумал, то и тебя.
3: Да, и всех ты ненавидишь, не только кто здесь в студии, но и по ту сторону, да? Приемничка-то.
2: Ну, не там, не всех. Ну, не всех.
3: О, но это...
2: Нет, в основном, конечно, люблю слушать.
3: Прям ты любишь?
2: Нет, есть какие-то определенные, которых я ненавижу, но в основном-то, в основном... Вот смотри, вот ты вот, допустим, вот ты вот сейчас, ты едешь, вот ты вот сейчас, и вот ты подумал на себя, типа, он про меня, что ли? Да, про тебя. Вот тебя люблю. А вот ты сейчас про себя подумал, вот, а сейчас, а про меня, что ли? А вот тебя ненавижу. А вот ты вот сейчас такой, вот ты едешь такой сейчас, да, он сейчас про меня скажет, вот про тебя говорю. Ты нормальный.
3: Ну так,
2: красава.
3: Включайте новое радио 1 плюс 1, узнаете, что вас ненавидит ведущий.
2: Кого? Я же... Да я там на конкретного человека было.
3: Вот этого ты сейчас ненавидишь, вот этого?
2: Нет, этого люблю.
3: Ага. А вот тот, который вот сейчас едет с женой?
2: Терпеть не могу. Вообще не перевариваю.
3: А что он тебе сделал-то?
2: А ты сам посмотри на него.
3: Сейчас, погоди, посмотрю.
2: А, ну конечно, рожа, нет, посмотри, там бандитская.
3: Тут объектив.
2: Конечно.
3: Старик, извини, но там объективно.
2: Так я же тебе и про это же и говорю.
3: Я-то думал там, о,
2: да,
3: а там,
2: нет.
3: О!
2: Посмотри вот это вот, маргинальная личность.
3: Ну, класс.
2: Так... Я уверен, и жена его так нет, тоже подненавиживает иногда.
3: Нет-нет, да и подненавиживает.
2: Ну, конечно, чуток. Потому что тут по объективным причинам.
3: Ну, все, ну, поставь для него какую-нибудь хорошую песню.
2: Нет, хорошего я для хороших поставлю.
3: Все, вот ты не слушай следующую песню.
2: А для плохих людей я... Да, а я не буду плохие песни ставить, потому что у нас все хорошие. Я запутался.
3: Тут за эфиром ты не так говоришь.
2: Подожди, я запутался. У нас, короче, надо какой правильный ответ, я не понимаю.
3: А ты на недосказанности уйди. Ну как?
2: Ладно. Алиса, громкость 10. Сейчас просто будут жесткие.

0: так, блин. Вот, Кирилл, что это за жанр был? Это был дрилл, грайм или Юки Герридж?
1: Ты меня спроси, что за жанр у Купника. Вот я тебе скажу более-менее.
0: Какой?
1: А тут
0: дрилл. Дрилл. Ну, у Купника это дрилл, да.
1: Да.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
0: Централ «Сильно так».

0: ближе, ближе, так близко.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Один плюс один ньюс. Вот, кстати, я знаешь, о чем думал? На другой радиостанции, которая тоже в нашем холдинге, есть рубрика, которая называется «Вики Ньюс». Uh-huh. И там Вики рассказывает новости. Uh-huh. А Вэллу не обидно вот в этот момент, что рубрика... Я вот специально назвал «1 плюс 1 Ньюс», потому что, ну что, Райтраун Ньюс как-то, а ты, ну как-то ты же, мы же вместе с тобой.
3: Ну... Ну, а, может быть, у них такие правила такие, на да, станции.
2: Правила. А, ну, да, поговорили мы уже в начале шоу, что Kanye West установил рекорд.
3: Только что почитал комментарии вот под видосом с отзывами да. на этот концерт. Там примерно 50 на 50.
2: Да, да. Вот
3: кто-то кайфанул и счастлив, вау, здорово, а кто-то там начал уже бомбить от организации.
2: Да.
3: Что там стюарт...
2: И звук, и все.
3: Стюарты там... не говорили по-английски, там особо не знали стадиона, там что-то справляли нужду там где-то, ну, короче, в неотведенных для этого местах, mm-hmm. и на этой полусфере он не было видно артиста, и он не общался, а другие пишут, а вы что, не знаете Kanye West, типа, на кого идете, какого ну, да. вы там суперобщения ожидали,
2: да.
3: что вам, 5 лет, и звук был нормальный, нет, не нормальный, mm-hmm. вот видишь, с двух сторон.
2: 50 на 50, но...
3: Ребят,
2: вот...
3: ходите на концерты Сергея Трофимова, я миллиардный раз говорю, там нет иного мнения, кроме хорошего.
2: И говорят даже вот, что он бюджету Стамбула почти 100 миллионов долларов просто за счет бронирования принес. Представляешь?
3: Да ты че?
2: То есть вот человек просто приезжает в какой-то город, и он сразу этому городу куча денег просто своим появлением.
3: Ну, хуже,
2: я крайне. Считаю, что да, он уже может все что угодно.
3: Вот я ходил на лесоповал на группу, но никого не оставил равнодушным да? их выступлений. Но
2: не было такого, что 50 на 50.
3: Не
2: да?
3: было, там 100% всем все понравилось.
2: Ну вот он установил рекорд, типа 118 тысяч человек пришло, абсолютный рекорд для стадионного выступления с платными билетами в мире. Там писали кто-то в комментариях, а вообще-то на Prodigy в Москве пришло 250 тысяч. Да посидите со своими Prodigy. Тут написано платные билеты. Кто там бесплатно ходил на концерт Prodigy, это не считалось. Но нам, знаете, вот этих концертов Kanye не надо. У нас свои рекорды есть. В Лужниках установлен мировой рекорд. Там прошел самый массовый турнир по настольному теннису.
3: Вот знай наших, вот. Рубрика, конечно.
2: Вот, пока там они вот это вот он там... No Kill Me, вот на этой там на планете крутящейся. У нас реальные рекорды какие-то проводятся. Самый массовый турнир по настольному. В соревнованиях участвовали 6187 человек, между прочим.
3: Да,
2: и что, что там 120 тысяч собрали? Рекорд был официально зафиксирован, турнир стал самым крупнейшим в истории этого вида спорта.
3: Вот, давайте поаплодируем. Во-первых, у нас в центре, значит, столицы, потом исконно-босконный русский вид спорта настольный...
2: Пинг-понг.
3: Даже название наше русское пинг-понг.
2: Да. Ну, кстати говоря, если вы все-таки хотите на концерты каких-то, я просто открыл сейчас, какие ближайшие концерты зарубежных исполнителей будут в России. Если вы не хотите ехать куда-то, то у вас вот есть выбор, между прочим, тоже неплохой.
3: Так, песниры, наверное, там.
2: Нет, зарубежные.
3: А, ну я и говорю.
2: А, песниры. Ну, тут нет, смотри, вот, ну, во-первых, Кеймаро. Это так. Мы уже знаем.
3: Вот я... он сейчас вот на днях уже, как будто бы, да, в начале июня должен выступить.
2: Да, 6 июня. И вот тут вот придется делать тяжелый моральный выбор, потому что в этот же день, когда выступает Кеймаро, выступает еще и Океана. Которая край-край-край, вот это, пам.
3: Да.
2: Океана. Потом выступает Джейсон Дерула. В августе Вака Флока Флейм. В августе, в конце августа Тайга. Потом...
3: Простите,
2: Вака, как? Вака Флака Флейм.
3: Да что ты придумываешь название?
2: Да есть, вот, Вака Флока Флейм.
3: Рака Мака Фло,
2: Рака Мака Фло, да. Потом Френч Монтана в сентябре. Тут какой-то тур по каким-то барам Пола Акинфолда. Ни с того, ни с сего.
3: Полу Акинфолда.
2: Я понимаю, что вам сейчас абсолютно неизвестно.
3: От целого Акинфолда когда?
2: Да, я понимаю, что вам абсолютно сейчас непонятные слова. Я поэтому вот вам на сладенькое оставил, для того, чтобы вам понятнее было, куда сходить. 30 июля выступает Пупо на ВДНХ. Вот, пожалуйста. Это... Сейчас они такие...
3: А Лупа в парке Горького?
2: Лупа. Не, они сейчас услышали, Пупо выступает. Ну вот, хоть одно имя знакомое. Назвал это какие-то...
3: Короче, вот смотрите, что сейчас запомнили люди. Значит, вы выступает скоро.
2: Рака Мака Фло.
3: Да. Клюкли-пли-кли-плякли. Потом, потом Пупа. И что-то Камар какой-то. Камаро.
2: Да. И Ляка Мака Фло.
3: Шлекли-кли-кли-плю.
2: Да, дальше. Так что вот. А потом, смотрите, продолжаем новость про наших. Матвей Сафонов, поздравляем.
3: Поздравляем.
2: Выиграл Лигу чемпионов. История. Перед финалом Лиги чемпионов одна...
3: Опять непонятно, ну ладно.
2: Ну, короче, девушка, которая продает фотографии свои за...
3: С выпускного.
2: Да, с выпускного. Предложила Матвею Сафонову столько страстных ночей, сколько сейвов он сделает в матче с Арсеналом. Ага. Сейвов это, видимо, сколько раз он мяч отобьет.
3: Да.
2: В итоге, за 90 минут основного времени и 30 минут дополнительных таймов, и за всю серию пенальти он сделал 0 сейвов. Вот это я понимаю, верным своей девушке остался. Она вот это ему...
3: Да, он любит свою вторую половинку. Конечно. А это поставило его перед такой задачей. Да. Ноль сейвов. И пришлось это, за этого
2: пришлось,
3: сделать.
2: Пришлось. И вот он, она и сказала, столько ночей будет, сколько у тебя. И он такой... И он просто до конца вот любил... Финал Лиги Чемпионов, но он любовь все равно
3: да,
2: выше
3: этого поставил.
2: Да, потому
3: что он знает, домой придет, это все конечно. Хорошо. Там трофей, вот
2: а
3: это все.
2: А ты что так старался отбивать пенальти? Это...
3: Из-за этой?
2: Из-за этой, да? Поэтому ты отбил 8 мячей, ага. Я так и знал, и все про тебя понятно сразу мне было.
3: Ему пришлось думать об этом
2: конечно.
3: Всю игру.
2: И мяч прям летел, очевидный, прям на него, вот, видимо. Он мог просто вот так вот руку поставить, отбить. И он такой, и падает, так специально пропускал его.
3: Да. И во второй половинке с блокнотом всю игру.
2: Конечно.
3: Я смотрю,
2: я записываю Матвей. И она вот так вот, ага. Так, фраза, еще новость. Фразу, значит, которая... Ну вот, на три буквы посылают людей.
3: ЖКХ?
2: Нет. Вот, нет.
3: МФЦ?
2: Нет. Другие там буквы. Ну, короче, вот на вот эти вот фразу, которая «иди», вот на три буквы, признали неоскорбительной в Узбекистане. Это официальное заключение лингвистической экспертизы. Значит, в Бухаре в 2023 году по итогу суда было решено, что выражение, вот это вот значит, не оскорбление и не унижение чести и достоинства, а всего лишь грубая форма желания завершить диалог и часть разговорного жаргона. Так что теперь это, ну, не оскорбление. Если вот ты, допустим, приезжаешь куда-нибудь в Бухару, тебе говорят, эй, Кирилл, иди.
3: Я такой, не оскорбление.
2: Ну ладно, просто человек не хочет разговаривать. И какую-нибудь последнюю новость давайте.
3: Да вот смешная есть новость. Давай. В аэропорту американском девушку тормознули, естественно, с алкоголем. Сказали, нельзя, ага. Проносить нельзя. Ну, естественно.
2: Да.
3: Типичное правило. Вот. Ну, она и говорит, типа, вы что, смеете? Текилоз. Типа, 0,7. И взяла перед ними, прям выпила 0,7.
2: Да.
3: До капельки. Все. Ну, и вот. И ее в итоге не пустили на самолет из-за того, что она была в состоянии алкогольного опьянения.
2: Ну, то есть, ты прикинь, да, 0,7 ушатать.
3: Да, да, да. В итоге не села она на рельс. На рельс. Угу. На рельс, может, и села, а на рельс нет. Но зато... Не пропало добро.
2: Ну да. Ну, кстати, обидно, да, иногда, когда отбирают, то, что ты либо забыл, либо не рассчитывал. Я помню, как-то мы летели еще со студии 21 в Питер на самолете. А вы сами знаете, на самолете в Питер лететь это, ну, там 15 минут, потом там боишься. Ну, я рассказывал. И у меня был дезодорант большой какой-то, хороший дезодорант такой. Но он, оказывается, был 250 миллилитров, и я про это
3: забыл совсем. И пришлось выпить его, да.
2: Нет, мы его не выпили, мы его весь выпшикали. Я такой, типа, они мне говорят, оставляй здесь. Я такой, ну, что, ладно, попшикаюсь. Я попшикался, потом говорю ребятам, кто не хочет пшикаться? Они такие, да давай. И мы стояли, просто пшикали с этим дезодорантом. Это было странно, ну, а что? Жалко выбрасывать было. Хороший какой-то дезодорант был, дубайский.
3: Да.
2: Кирилл, дезодорант это то, что...
3: Ты что, офигел?
2: Да нет, это нормально. Тут
3: не слушайте его.
2: Тут правда, тут там все нормально. От Кирилла приятно... От Кирилла приятно пахнет, вот там у него даже с собой есть всегда. Вот там лежит. Ну вот там.
3: Уйдешь из эфира
2: ну,
3: или
2: там
3: нет?
2: Там лежит в шкафчике, там у нас грибы выращиваются и дезодоранты Кирилла.
3: Там конфеты у меня.
2: Там конфеты, да, потом пемза.
3: Пенза.
2: Пемза. Виходка, вот эти вот.
3: Ты уйдешь из эфира.
2: Банные принадлежности
3: люди
2: всякие.
3: Люди уже переключились вот давно, веники. Уже все ушли с нового радио.
2: Конфеты, вот, таблетки Ревит.
3: Ладно, я чай пойду налью пока.
2: Вот эти таблетки. Потом вот эти вот шарики такие стеклянные, непонятные. У Кирилла там. Потом вот этот орел деревянный, вот такой вот. И еще такая...
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют!
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Реклама.
1: Жетур Север Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, «Жетур Т1» чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте «Жетур» в «Сильвер» с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Авто Плюс».
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
8: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Podstar.ru. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну сегодня помимо того, что первый день лета, еще и все знают, что День защиты детей. Вот мне вообще не очень понятно, что это за праздник. То есть, ну, в любой же день защиты детей, или в остальные дни не надо их защищать?
2: Нет, защищать и отстаивать права, хотел сказать,
1: братьев
2: наших меньших.
1: Во-первых, у детей какие права?
2: Ну,
1: защищать от...
2: От взрослых в том числе.
1: Тогда да, но с другой стороны, взрослые же тоже чьи-то дети.
2: Да, и этим пусть занимаются их родители.
1: А родители это тоже чьи-то дети?
2: А им уже не повезло.
1: Ну тогда да.
2: Нет, всегда детей надо любить и защищать, просто в этот день.
1: Особенно.
2: Об этом напоминают, и все.
1: Все, ладно. Ну, Кирилл, ну я же сделаю это сейчас.
2: Опять?
1: Опять это раз в год происходит. Раз в год.
2: А я думал, шутить можно один раз только.
1: Нет,
2: ну, я стараюсь к этому.
1: Про 3 сентября каждый год шутят.
2: Да.
1: Во-вторых, эту шутку вообще-то я придумал.
2: Молодец.
1: Это я взял за моду. Ну, иначе, нет, давайте попробуем вспомнить какого-нибудь другого радиоведущего, который на День защиты детей поздравляет детей вот этой песней.
2: Ну, доставь ее.
1: Да я поставлю. Я поставлю. Потому что...
2: А мы животики надорвем.
1: Это объективно смешно.
2: Ты достал-то.
1: Это объективно. Вот Санек. Ты как человек, который...
2: Да никто не спорит, очень смешно.
1: Ты скорее всего, не слушал эту шутку. Вот сядь, пожалуйста. Не слышал до этого. А я ее придумал. И я, между прочим, когда... Это Санек.
3: Всем привет, Врам.
1: Я когда на прошлой радиостанции, давно, первый раз, когда я эту шутку придумал, я снял это видео в ТикТок, и оно набрало 10 миллионов просмотров вообще-то.
3: А потом ты ТикТок отдал, да, всем?
1: Да,
3: просто потом.
2: Да долго. Короче, он в День защиты детей Майкл Джексон ставит. 30 минут уже рассказывает.
3: Супер. Ну, я, кстати, я вот недавно разговаривал, вчера буквально с подружкой, которая там безумная фанатка вообще его. Она мне сказала, что там все супер уже.
1: Ну, конечно, еще бы она так не сказала.
3: Но я тоже подумал, я говорю, как бы...
2: Нет, а вы что, свечку, лазер, что ли, или что?
3: Нет, я вообще ничего, я не был, все. Не знаю. Я
2: а вы музыку слушаете,
3: молодой.
2: Вы не лезьте там.
1: Нет, я могу в честь защиты детей, я могу и Puff Daddy поставить, если хотите.
2: Это мы не знаем.
3: Это тоже глубоко очень.
2: Это очень, да.
1: Ты нам, слишком сложно.
2: Ты нам на поверхности что-нибудь, мы не хотим думать.
1: А что на поверхности?
2: Ну, что-нибудь полегче.
1: Опять...
3: Вместе весело шагать по сторонам.
1: А это как... там тоже как-то с детьми?
3: Не про детскую песню.
1: О,

0: Хи-хи. Не, я сегодня не могу так говорить. Хи-хи, у меня горло болит. Хи-хи. Хи-хи. Что там по новому фильму про Майкла Джексона? Ты посмотрел?
1: Я еще пока нет. Я на этой неделе собираюсь. Да, так что да? Не рассказывайте.
0: Я хотел на стриме посмотреть с людьми, но он в бесплатных кинотеатрах уже там был, но пока что в этой, как его... Ну, экранка такая отвратительного качества.
1: Я пересмотрел. До этого я пробовал смотреть Mortal Kombat 2 в ужасном качестве, а сейчас появилось хорошее. И никаких эмоций не вызывает это все уже, конечно. Прекрасно, красиво и глянцево, идеальные эти все люди. Все такое уже полу-ИИ, полу-не-ИИ. Все это видно, что пропитано этими самыми современными компьютерными технологиями.
0: Ну, конечно,
1: все
0: конечно.
1: Это без души и не по кайфу вообще. Я еле досмотрел до конца.
0: Кстати, по поводу души, наверное. Нарвался абсолютно на сериал. Я еще думал смотреть, не смотреть. Вижу хорошие оценки. Я тоже нашел его на каком-то сайте. А потом уже увидел и новости про него, что разрывает тоже там. «Паук-нуар» называется. Там про Человека-паука, который типа это... Ну, видимо, отошел отдел или что-то, и он весь в нуарном стиле, в главной роли там Николас Кейдж Человека-паука играет.
1: Николас Ким Коппола, ты хотел сказать.
0: Нет, именно вот Николас Кейдж играет Человека-паука, и это все в таком в нуарном стиле, в стиле, знаешь, мафии первой. То есть он там не в костюме Человека-паука вот в этом красно-синем, он именно в костюме нуар Человека-паука, это вот в этой шляпе, весь в черном, знаешь, вот такой вот. Короче, Человек-паук в стиле мафии первой. И самое прикольное, что этот сериал есть в двух версиях. Есть цветная, а есть, если ты прям совсем хочешь нуар, черно-белая. И я что-то пощелкал вот так вот, думаю, ну, либо, наверное, на стриме не буду уже смотреть, так посмотрю. Там пока только один сезон, 8 серий. И реально, Николас Кейдж, к нему что-то там приходит, он там типа Человек-паук Николас Кейдж. Уже странно звучит, но посмотреть я захотел. При том, что я так как бы далек от всей этой вселенной Марвел, потому что я одно время пропустил, а потом нагонять это надо столько сейчас все посмотреть. Все эти Айронмены, все Мстители, все Человеки-пауки, все это, короче, там, ну, тяжело для меня. Слишком много нагонять надо.
1: А почему, это я вернусь к предыдущему треку, вот эту женщину, про которую поет Джексон, зовут Билли, меня все время это парило. Что это такое?
0: То есть это единственное, что...
1: Это единственное, что меня, да, парило. Почему, почему эту девушку зовут Билли? Это как петь песню про девушку, которую зовут Сережа.
0: Ну смотри,
1: я вообще, полез искать.
0: Билли Джин not my lover, но lover это любовник. Но, любовница, да?
1: Ну, там любовь, там из контекста понятно. Билли, это понятно, что Билли мужское имя от имени Уильям произошло, ага. Сокращенное, или Уильгельм, а Билли женское от имени Вильгельмина.
0: Ну, вероятность такого минимальная, да?
1: Билли Джин.
0: Ну, подожди, Билли Айлиш.
1: Да, да. Точно, я забыл, что Билли Айлиш.
0: Может, он про нее и пел? А учитывая, что как раз Билли Айлиш тогда совсем маленькая была, когда Майкл Джексон эту песню писал.
1: Так, не слушайте его. Билли Айлиш еще и не был в помине, и родители были ее маленькие.
0: Ну, наверное, кстати говоря, да.
1: Но это же в середине 80-х Билли Джин.
0: Да, настолько? А, ну тогда, конечно. Ну тогда как-то на заранее написал, попадет, не попадет. Билли Джин.
1: Че тут, пока Кирилл отошел за чаем, скиньте фотки котиков и собачек? Ну ты упырь.
0: Ты слишком быстро отошел, мы не успели.
1: А я смотрю, что-то они скидывают.
0: А еще Билли так Стэна называл, дедушка Стэна, потому что он не мог запомнить, как его зовут, а он называл его Билли. Все?
1: Мы про это уже забили давно.
0: Ладно.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
7: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Хочу, хочу, хочу.
9: Берег включает «Хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков.
13: Но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
15: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
18: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
19: Новое радио.
20: Вы готовы, дети?
21: Папа, первый, первый,
20: я не слышу!
21: Папа, папа,

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Вчера услышал песню прикольную, и вот сейчас еще раз ее переслушал, и вот я не могу понять, ошибся я или нет. Вот знаешь, вот у меня же есть чуйка прям, чуйка есть, а тут у чуваков 5 миллионов вообще на Яндексе, то есть это у них еще и самая популярная песня, значит...
2: Это не «Женщина, это беда», наверное, про эту песню идет.
1: Нет.
2: Группа «Тестостерон».
1: Нет, это «Хитяра, ты че?» У них там... наших Грэмми тоже миллион. Короче, я услышал песню, вот сейчас я ее переслушал, и припев все равно прикольный, мне кажется. Припев мне все равно кажется прикольный. Хочешь, покажу тебе?
2: Конечно, песню? Покажи мне.
1: Это Тайпан, я не знаю. Санек, ты знаешь таких Тайпан?
3: Тайпан и Агунда раньше были. Там
2: мы знаем их по этому, да, дуэту.
3: «Луна не знает пути».
1: Это кто?
3: Был трек.
2: Да за небо голубое.
1: Ну, я предполагаю, что это тот же Тайпан.
2: Да-да, скорее всего, да.
1: Ну и вот, тут прикольная песня, короче, вот такая вот. «Где-то там» называется. И я это сейчас как реклама какая-то звучит, но нет.
3: «Где-то там, за горизонтом».
1: Нет, другая. Но припев тоже классный.

0: Вот вроде классическая песня, да, вот с таким типа восточным вайбом, но почему-то вот это... структура припева мне прям понравилась.
1: Хочется шашки устраивать на априори заниженные.
0: Да.
1: Музон почему-то.
0: Но что-то напомнило мне все равно припев, и я не могу понять, что.
1: Может, еще послушаем.
0: Давайте.

0: Что-то напоминает мне, не могу понять. Вот тут написали, у Артема не только горло болит, но и насморк. Похоже, чуйка подвела. Она уже не подвела, потому что это уже у чуваков 5 миллионов на Яндексе. Это, и это у них самая популярная песня. Так что она, в принципе, уже не подвела, просто она на определенную аудиторию. Но, тем не менее, что-то вот, Санек, ты не помнишь, что вот напоминает?
1: Не, ну Кирилл правильно сказал. Ты ушел,
2: и ты ушел, и я одна,
1: моя жизнь без тебя.
0: А, кстати, точняк.
1: Диджей Слоник, нет?
2: Да нет, это, по-моему... Кто это? Я боюсь произнести.
0: Точняк, а я думал, что за... Вот-вот,
2: ты
0: вот...
2: Ты ушел, и я одна, моя жизнь без тебя. Солнце без тепла, моя жизнь так...
0: Ты ушел, а я одна...
1: Ой, ну тут написано вообще очень странно. Blue Fair, Саша.
2: Без тепла, моя жизнь так...
0: Ты ушел, а я
1: одна... Ой, ну тут написано вообще очень странно. Blue Fair, Саша Дит.
2: Саша Дит, да.

0: Йола.
1: Так, хотелось бы уже сказать 8495-232-1632, а давайте так и скажем. Осталось буквально минутки 4, поболтаем хотя бы с кем-нибудь одним. Мы сегодня обсуждали, сегодня праздник такой, называется, ну, типа, короче, день...
2: Ну, что-то данных себе обещаний, что-то такое. Сейчас, короче, спрашивали мы у вас, выполняете ли вы договоренности с самим собой, данные в преддверии Нового года, или нет? Среди сейчас, самых популярных это перестать скажу, жрать, это... пойти в спортзал, перестать курить и пить и прочее, прочее. Вот. А что вы себе пообещали? 8495-232-1632. Давай, пока ищешь, мы поговорим с кем-нибудь.
1: А, вот, день подтверждения новогоднего обещания это называется. Что вы себе на Новый год наобещали, выполнили вы это или нет? Можно уже подводить какие-то итоги. Кстати, с наступающим. Алло, привет.
3: Алло. Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Алло. Меня Юрий зовут.
1: Меня тоже. Представляешь, как совпало?
2: Да и я, чего уж греха таить, Юрий.
1: Я Юрий.
2: Саш, я Юрий, а ты Юрий? И Саша у нас Юрий.
1: Он Юрий.
2: Юрий, ты что-то даешь себе из обещаний перед Новым годом? Или так, может быть, в течение года?
3: Стараюсь дать одно обещание.
1: Ну, там, наверное, опять бросить пить, да? Спортом.
3: Не-не-не, зачем бросать то, что постоянно начинаешь?
2: Заняться спортом?
3: Спортом заняться, наконец. Да.
1: А ты попробуй киберспортом заняться, там слово «спорт» тоже присутствует.
3: Слишком будет задница, наверное, плоская от кресла.
1: Тебе не угодишь, я смотрю. Так тебе не нравится, сидеть тебе не нравится. Что тебе нравится?
3: Не знаю, гулять на машине кататься.
2: Да мы поняли уже. Ездить в тачке и разговаривать по громкой связи.
1: Вот это ты конечно, разносторонняя личность. Что тебе нравится? Ну, гулять. И где гуляешь? Да там. По-разному.
2: Ну, класс.
1: Ладно, спасибо за звонок. Пока, хорошего дня.
2: Кстати, любопытный факт, пока принимаешь звонок. Вот он сказал про каменную задницу. Недавно вычитал, что Ленин называл Молотова, ну, такого государственного партийного деятеля, каменной жопой.
1: Почему?
2: Ну, потому что Молотов славился своей усидчивостью, он мог работать 24/7, там сидеть за столом, бумажки там всякие подписывать. Ленин был бы на приколе.
1: И в честь Молотова город назвали за то, какой. Пермь.
4: Пакт Молотова-Риббентропа тоже честь?
2: Да, вот тот самый Молотов, да.
1: Алло.
2: Прикинь, он легендарный человек, его каменная жопа. Так, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
5: Меня зовут Таня, я из Омска.
2: Таня из Омска, хорошо, Таня. Тему знаешь, давай.
5: Да, ну, я, наверное, как многие девушки, каждый день даю себе обещание не жрать.
2: Не жрать.
1: А что, прям проблемы, да, у тебя есть?
5: Ну, я не знаю, в погоне за идеальным телом. У меня вроде ничего такая, но хочется все равно мышцы там похудеть немножко. Вот сегодня опять калорий ставим.
1: Ну, ты же...

0: понимаешь, если, значит, не сильно хочется, потому что когда сильно хочется, да, там уже и мышцы, и не ешь ты.
1: Конечно, согласна.
0: А зачем это идеальное тело? У тебя мужик есть?
2: Ну, ну и все, Тань, вот чего? Послушай нас, Артем, забей, конечно, мы тебя умоляем, забей на это все. Жизнь одна, конечно. Ну кайфани ты, ну хватит мучиться.
0: Там смотри, план какой. План вообще легчайший, уже тысячу раз проверен. Толстеешь там, начинаешь плохо выглядеть, мужик от тебя уходит, думает, моя что-то совсем запустилась, а уходит, ну, которая там подкачанная. Потом ты на нервике начинаешь жестко качаться, жестко не жрать, худеешь прямо, становишься в тысячу раз лучше, чем ты была до этого, и он к тебе прибегает, говорит, любимая, я так скучаю, давай вернемся, пожалуйста. И потом опять толстеешь, и так всю жизнь.
1: Тогда лучше держаться в одной паре.
2: Да не, а если она любит свою вторую половинку, мужа любит, он не хочет, чтобы он уходил. Даже ненадолго.
0: Ты понимаешь, приходится отношения, это какая-то работа, это какие-то жертвы надо делать над собой. То есть вот, если для того, чтобы, ну, тебе надо, короче, чтобы сильнее его при этом, надо вначале его отпустить. Поняла?
1: Да, поняла.
0: Так что все, давай, сегодня пельметосов 500 грамм
2: заваришь. Тань, с мазиком только.
0: Какой с мазиком? Пачку масла.
2: Мачку пасла.
0: Да, пачку масла прям даже не в пельмени, а откусываешь масло вот так.
2: В прикусочку.
0: Да, в прикусочку. Потом и багет чесночный прям весь, и обязательно еще молочный коктейль.
2: Все, у тебя чит-мил сегодня, и завтра тоже.
0: Воду с сахаром просто.
2: Все, поняла?
0: Да.
2: Выполняем.
1: Все, ребята разрешили.
2: Давай, ну действительно, ну сколько можно себя мучить уже?
0: Все, давай, пока.
3: Реклама.

0: Фест. 7 июня в экопарке города Магнитогорска. С 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
1: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.
6: Newradio.ru.
7: Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Так, я не поставил здесь открывашку опять. Я опять забываю то, что теперь ее надо ставить руками. Извините, сейчас исправлюсь. Должен был трек играть «Марфа, белый кролик», но, увы, так получилось,
2: а это я тебе поставил в предыдущем часе, а об этом забыл.
1: Ты мне, да,
2: поставил? Да, их не было. Давай, может, с гостем поболтать.
1: Да-да, я сейчас поставлю открывашку. Я поставлю открывашку. Ну, как артист, LX24. Сейчас я поставлю открывашку.
3: Один плюс один.

0: Я буду.
1: Тебя, наверное, бесит, да, это каждый раз, когда вот мне финал Версуса упоминают, а тебе танцы под луной.
2: Я смотрю, так. Ты еще на стендап записался. Курс какие-то да, проходит.
3: Ты что, он, знаешь, как он приколе?
1: Еще я на таком приколе вообще.
3: Да, не хохма. Если да. Приколов ждал, то это вот ты это по адресу сюда. Обратился.
1: Брат, это прям сюда. Ну что, привет, LX24 у нас в гостях сегодня.
2: Здорово, парни. Здорово.
1: Я всем нормально привет. Покричал, так на горло болит, не могу. Вот ты, кстати, как певец, посоветуй. У тебя часто ли перед концертами там голос севший вот из-за того, что горло болит? Ну, сел голос, ты вот тебе надо выходить, а ты вот...
2: Ну, а куда деваться? Всеми силами пытаешься там чаями...
1: Как?
2: Чаями отогреться, и психосоматика работает.
1: Реально?
2: Нет, ну, все конечно, в голове, у тебя выхода конечно. Же нету. Конечно. У тебя же нет выхода.
1: Ну, они как-то там, вот певцы там что-то себе как-то там это, какие-то уколы или что-то, нет? Ты пока не настолько крупный.
2: Я, если честно, даже не знаю, вот что там они...
1: Ну, фониатор, ты ходил к фониатору?
2: Не, ну, вот, заливают то ли адреналин что-то там в глотку, то ли вот
1: то ли Red Bull.
2: То ли Red Bull, то ли еще что-то.
1: Ну, короче, понятно, чаечки, да, надо в основном?
2: Ну, чаечки, и самое главное, с башкой работать.
1: Вот я, кстати, знаешь, Кирилл, я заметил, что я вначале же прямо эфира хрипел, а потом как-то разговорился и стало полегче. Да мне просто надо сейчас 3 дня там всякие съемки, а у меня голос, прикинь, и все, я сдох. И...
2: Я тебя понимаю, у меня, если слышишь, какой низкий голос, да. Я тоже сегодня подбитый проснулся, да. А мне завтра вот на концерт.
1: Может, это у нас вирус, кстати. Какой-то у всех.
3: На чей концерт пойдешь?
1: Да, на Kanye West в Стамбуле.
2: Да, в LX24.
3: А, вот, классный
1: парень. У тебя завтра концерт?
2: Ну, я завтра вылетаю на него.
1: Куда?
2: Кызыл. Ничего Республика
1: себе.
2: Тува.
1: Ничего себе.
2: У меня стадионник там, да.
1: Стадионник в Туве?
2: Да. Да. А чего вы угораете?
1: Подожди, да нет. Но в Туве жесткие ребята. И ты такой выходишь. Я буду помнить.
3: Почему там девчонки?
2: В Туве классные ребята вообще.
1: Ну, а все равно жесткие, серьезные. Да. Но серьезные типы. И ты как-то такой это... Gimme, gimme, gimme your love.
2: Не, гимми не буду делать.
3: Почему? Какая классная песня.
2: Это жестко.
1: Кто верил, все-таки это не петь, да?
2: Да, там более попроще.
1: Какой надо. Старые свои там, рэперские там песни все вспомнишь.
2: Все свои ребята, там все попроще.
3: Ага. Ну расскажи, у тебя что-нибудь происходит, кроме... Вот артисты всегда любят рассказывать, что они на студиях зависают постоянно, да. Там делают новый материал. У тебя что кроме этого интересного?
2: У меня сейчас, я не буду даже лукавить, говорят, что да, черт возьми, я работаю, ага. Все дела там.
3: Все так
2: студия,
3: делают.
1: Все, конечно.
2: Artist Life, вот это. Нет, на самом деле, я сейчас не работаю в студии, я сейчас работаю на заднем дворе своего дома.
1: Закапываешь
2: уже
1: кого-то?
2: Уже месяца 2-3.
1: Хейтеров?
3: А что ты там делаешь?
2: Я скажу. Да, все, что...
3: Благоустройство?
2: Да, все, что пилится, все, что колется. Все это про меня.
1: Подожди, на заднем дворе дома ты в частном доме живешь?
2: Да, да.
1: Ты купил его?
2: Да.
1: В Москве?
2: Да.
1: А мы смеемся.
3: А мы что-то хихиха.
1: Подожди, а насколько это в Москве?
2: Я поэтому нормально реагирую. Я же знаю, что все нормально.
1: А это где-то, ну...
2: Москва.
1: Прям в Москве.
3: Следующий вопрос будет, сколько стоило?
1: Нет, подожди, Артема. В Москве, прям в Москве или за МКАДом?
2: Ну, за МКАДом, но это Москва, новая.
1: А, и у тебя там дом.
2: Да, и прописка.
1: В доме.
3: Артем, как прокомментируешь это? Ну, зачем ты начал плакать? Ну, не надо, все нормально.
1: Езжай на свой концерт в Туве.
3: Че, какие песни в Туве будешь петь?
2: Между прочим, в Туве ожидается порядка там 6, наверное, тысяч человек. Поэтому все в порядке. Там разрыв будет.
3: Да. Да. Ну, ты поставил нас
1: и
3: на место,
1: и за счет
3: конечно.
1: Какой песни ты купил?
2: Да ничего, пацаны, все у вас получится.
1: Да нет, да он просто не говорит, что у него там ипотека сейчас на 80 миллиардов лет.
3: Мне кажется, судя по настроению, там все за наличку куплено уже, нормально все.
2: Да, все нормально, пацаны.
1: Да ипотека у него, это...
2: Вот так вот все вообще.
1: Что? Он что, Ксения Собчак, что ли, чтобы сейчас за наличку себе купить дом в Москве? Это в ипотеку.
2: На самом деле, я очень много работал. Вот тут я могу сказать.
1: Чтобы я взять ипотеку.
2: Да, чтобы дойти именно
1: до банка и внести первый взнос.
3: Да нет, там Артем так работает, я же тебе говорил. Там просто впахиваешь с утра. У него никнейм 24. 24 на 7 в работе. И потом через много лет, это же не через полгода, это же через годы.
2: Ну да.
1: Нет, но учитывая, что LX24, я еще помню, в 2015 году ВКонтакте в этих группах ЕА7 «Новая музыка».
3: Да, а это минимум 10 с лишним
1: тогда
3: лет.
1: Тогда вполне возможно, что за 10 лет он накопил. Но ты тогда не ел, получается, ничего, да?
2: Ну, фактически.
1: Чисто на очки тратил и на...
2: Фактически,
1: откладывал.
2: Да.
1: Блин.
2: Да.
3: все равно не склеится, да, у тебя?
1: Да я ненавижу всех вас, короче. Он просто,
2: у него тоже... нормально, братан,
1: у него тоже квартира, машина.
3: Хотя у тебя комп классный, ты че паришься?
1: У вас в компе есть водяное охлаждение?
3: Нет, конечно.
1: Ну и подмойтесь тогда.
3: Мы пойдем к тебе, потому что у тебя есть охлаждение водяное.
1: Водяное, да.
2: У меня, кстати, нету, да.
1: Ну так вот именно, у вас, наверное, там видюха греется, блин.
3: Конечно.
1: Не можете поиграть даже.
2: Не-не-не.
1: Наверное, лагает даже Red Dead Redemption, блин.
2: На ультрах.
1: На какой? На минималках?
3: Не добивай его, подожди. Скажи, что у тебя нагревается.
2: Ну, у меня ракета вообще там стоит.
1: Ты че? Да?
2: Там такая машина. Мечта моя.
3: Ракета стоит у тебя?
2: Да.
1: Это тоже у тебя и комп мощный.
2: Да, под студию брал. Ну и покатать, конечно. RDR 2 на ультрах.
1: Да?
2: Плюс еще
1: докручиваешь. А видюха какая?
2: У меня 4090.
1: Ну, пойдет.
3: Это наша аудитория примерно.
1: 4090. Так, ладно, у нас LX24 в гостях.
3: Артем, сейчас тяжело поставить песню, у него слезы текут, он не может попасть в кнопки. Все нормально будет.
1: Я считаю, что мы тогда больше не ставим LX24.
3: Пришел в такой прекрасный день и испортил настроение Артему.
1: Да у него
3: это... Дом у него.
1: У него и так деньги есть просто. Так что поставим Канье Веста.
3: У Канье Веста нет их, да?
1: Да.
2: Он заработал.
1: Учитывая организацию концерта, вот как мы там почитали, скорее всего, нету. Ну, он в минус человек работает.
2: Зато он поднял на примерно 500 тысяч моих домов. За этот концерт.
0: Новое на новом.
4: Всем привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: один плюс один.
1: LX24 у нас в гостях сегодня, рассказывает про свой стадионный концерт в Туве. И еще будет Velvet Fest, правильно?
2: Нет, не попаду я на него, возможно.
3: В смысле?
2: Не могу обещать.
3: Он в Кызыле будет в этот момент.
1: Подожди. Приходил кто-то из Velvet'а звонкий. Недавно, звонкий. И он сказал, что ты будешь.
2: Мы не общались на этот счет.
1: Ну и все, да. Получается.
3: Потом позвонят.
2: У меня концерт там встают просто на эти числа.
1: Подожди, что для тебя важнее? Velvet Fest или концерты? Velvet, ты же на Velvet'е, правильно?
2: Ну, на трамплине. Это Velvet.
1: А, ну
2: тоже,
1: вот.
2: В том числе.
1: И это как-то, ну, как же семья там...
2: Семья поймет.
1: А, да?
2: Конечно.
1: Ну ладно, тогда. Тогда, получается, на Velvet Fest'е будет выступать Никита Киоса, Фейгин и... Найди, и все, да?
2: И звонки.
1: И звонки.
3: А вот расскажи, да подожди, да расскажи, вот что ты, ты же руками все делаешь или нанимаешь чуваков? Это я про благоустройство нового дома своего.
2: Ну, руками, руками, конечно, вот сейчас,
3: ну, что там,
2: например,
3: беседку, например, там, мангальную зону, что-нибудь там.
2: Не-не, ну вот строить, конкретно строить, вот сейчас вот бытовку только позавчера поставили, закончили строить.
1: Ага.
2: Конечно, там работники делали.
1: Ага.
2: Это ж надо собрать такое.
1: Ну да.
2: Это же наука.
3: Нет, стадион же ты собираешь, мы думали.
2: Ну вот каждый должен своим делом заниматься. Поэтому я на стадике, а пацаны в падике.
3: Ага. Цитата великих лет, мы выпишем.
1: Да-да-да.
3: Я на стадике, пацанчики в падике.
1: Что ты сам по дому делаешь там? Ну проводку можешь раскидать?
2: Нет.
1: Блин, а
2: сейчас,
1: что?
2: Сейчас ламинат кладу, например.
1: Сам. Ну вот уже.
3: Ну нифига себе, круто.
2: Ламинат кладу там по покраске у меня.
1: Я тебе больше скажу, мне кажется,
2: мощные.
1: Ламинат ровно положить намного тяжелее, чем бытовку построить, потому что бытовка там что, эти гвоздики.
3: Ламинат сложнее положить, чем стадионный концерт отыграть.
1: Это сильно сложнее.
2: Ну, на самом деле, да.
1: Ты попробуй там эти стыки, и плюс тебе еще и резать надо в каких-то местах будет.
2: Да, да.
1: Так что, а стадионный концерт ты вышел, лалы-лалы-лалы-лалы, все, спасибо, до свидания, и пошел.
2: А, могу сказать вам, забегая вперед, нас тувинцы слушают.
1: Да.
2: Они на вас уже точат зубы.
1: Почему? Нет,
2: они парни же, боевые.
1: Мы же наоборот говорим, что там крутые ребята живут. Просто по какой причине LX24 дает там концерт? Так, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Конкретно. Какой, может быть, у тебя планируется альбом?
2: Альбом планируется, да. Не знаю. Уже вторую осень я его перекидываю из года в год. Я хочу немножко раздать хип-хопа.
1: Реально?
2: Вернуться к истокам и сделать жарко, как это было. Да.
1: А почему не, так?
2: Ну, просто потому что нужно иногда как-то перезагружаться.
1: Не боишься, что хип-хоп-сообщество, оно не воспримет вот этот вот...
2: Да, мне без разницы вообще.
1: Ну, а как?
2: Я себя знаю, я...
1: Ну, ты подойдешь, скажешь, там уже Будда гофит о нем, там он скажет, чувак...
2: А это без фитов альбом.
1: Без мне. Фитов?
2: Да, не люблю фитов.
3: Главное, чтобы не без хитов.
1: Да.
2: Это да.
1: Хиты будут.
2: Да.
1: А мы можем какой-то рэп твой послушать? Ну, есть уже готовые треки?
2: Ну, можем, конечно. Можно открывающий трек послушать. Он называется What's Up.
1: Ничего, ты сразу же.
2: Такой.
1: What's Up.
2: What's Up, да. Это...
1: Сразу понятно, что рэп-альбом. What's up? Так, нам надо вначале понять, есть там какие-то слова.
3: Давай мы его прослушаем сначала за эфиром.
2: Нет, там все нормально.
3: А, ну если артист говорит, тогда можно.
1: Ну тогда что это за хип-хоп, раз там все нормально?
3: Да, тут что-то не
2: интеллектуальный.
1: Да, нет, все равно мы сейчас прослушаем и поставим, мне интересно. И у нас LX24 в гостях.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги.

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое

0: Радиомаяк.ру.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Так, LX24 у нас в гостях сегодня. Послушали мы за эфиром его рэп-трек, который называется WhatsApp. Ну, начинается сразу же так, что задает, значит, тон альбому. Мы послушали, действительно звучит по хип-хопу.
4: Я же оттуда.
3: Из хип-хопа?
4: Конечно.
3: А хип-хоп в курсе?
4: Засчитано.
3: Нет, я послушал, ну там такое, типа... такой, типа, вайб, прям такого олдового хип-хопа, такого рекламного, типа, какая-то Тантум Верде Форте убивает он микробы в горле. Вот мне, кстати, сейчас бы не помешало бы. Давайте послушаем, и вы, собственно, сами, ну, как-то поймете. Кирилл, я один буду общаться.
5: А я не знаю, про что ты говоришь.
3: Все, слушаем новый трек LX24.
5: Давай просто послушаем, и все.
3: Давай.

0: один плюс один.
1: Слушай, ну здоровский прям трек,
2: да,
1: отличное
2: классно
1: начало
2: у тебя получается,
1: для альбома.
2: Молодец.
3: Ну, я считаю, что хип-хоп комьюнити меня примет прям с распростертыми.
1: Чувствуется, что ты на хип-хопе вот рос, когда особенно кем вдохновлялся здесь? Грандмастер Флэш, Notorious B.I.G.
3: Да-да, жесткая школа была пройдена, чтобы записать вот этот трек, который сейчас играл.
1: Да, я вот чувствую, там даже похоже вот это «Я буду помнить эти танцы под луной» на «Cash rules everything around me, cream get the money, dollar
3: bill». «I love you when you call me big pa».
1: Да, похоже. Бики, came to
3: Я
1: see.
3: Немножко вот в этом треке от Биг Папы взял у B.I.G.
1: Ага. Ты заметил, похоже, что прослеживается?
2: Я тоже заметил, что он у Биг Папы взял там что-то. Единственный человек из всего нашего огромного сообщества написал, что это не тот трек, это не та песня. Это был тончайший прикол от Артема. Конечно, это не песня
1: WhatsApp. Заметили подмену все-таки. Но давайте тогда поставим... Ну, реальную песню хип-хоповскую, которую
2: Давай.
1: Написал. Сейчас дайте мне время, мне надо скачать ее. Пообщайтесь пока там на своем, ну, на чем-нибудь. Ну, обсудите какие-то там вещи, там, у вас же есть дома, да, квартиры, вот эти вот ЖКХ, там, обсудите, что я не понимаю.
3: А ты где живешь сам?
1: В коробке. На помойке. В канаве, да.
2: Поэтому он про квартплату не слыхал.
1: Ничего, там у нас в канаве бесплатно, там, иногда свет включают перед сном.
2: От фонаря?
1: Да, в 9 вечера. Канализация прекрасная, сразу же она там, где ты лежишь.
3: Я понял, вот поэтому ты меня подкусываешь, да,
1: конечно, и вы там своих... квартиру этого дома, и я там в коробке из-под холодильника.
3: У меня просто... шашлык каждый день, стейки. Вообще все, что пожелаешь. Любое там плов в казане.
1: Понял, нормально. В афганском, да, вот это, афганский казан, вот это.
3: Не, не, обычный, классический, чугунный.
1: И ты там мясо, да, каждый день ешь.
3: Да, с кайфом, знаешь, таким. Нет,
2: прикинь, можно мясо каждый день есть.
1: Реально?
2: Да.
1: Подожди, не вот это соевое, а прям нормально.
2: Настоящее, да, мясо.
3: Да, фермерское.
1: Фермерское еще.
3: Да, с утра выходишь, солнышко заливает, травка зеленая, вообще все, солнышко блестит. Знаешь, как круто.
1: Я, наверное, не буду твои песни
3: ставить. У тебя в гараже есть такая тема?
1: В гараже у меня, да, есть. У меня вот гараж там... Я живу
2: и
1: в гараже,
2: напитки.
1: Да. Да, у меня в гараже Ягуар, знаете.
2: Какая двойная.
1: Так, я все пытаюсь найти...
3: Себя в этой жизни.
1: Я себя уже... Себя я уже потерял. Так, все, слушаем тогда новый трек с альбома LX24. Ну, раз вы так хотите, тогда...

0: Сон. Слушай, ну прям нормально валишь. Тут чувствуется какое-то... Тут уже чувствуется какой-то вайб такого более позднего R&B, такой Крис Браун, что-то вот из этого.
1: Ну, после этого я закреплюсь в статусе вообще легенды рэпа.
0: Ага.
1: Вселенского.
0: Это, ну, там, там так и есть. Там типа вначале идет Тупак, потом Бигги, потом... Мастер Шеф и потом LX24.
2: Вот это авторитетное мнение, старик, хочешь?
0: Да.
3: Чё за сопли играют?
0: Ну все.
2: Обожаю этих музыкальных экспертов.
1: Да надуло просто, вот и сопли.
0: Да, да. Так, ладно, давайте.
2: Да ты оставь песню, людям нравится.
0: Давайте попробуем. Да, я уже увидел как-то комментарий прочитал.
2: Так это одному человеку, другим нравится.
0: А у нас не один человек слушает нас.
4: Один плюс один.
0: Я предлагаю все-таки обожаю. Попробовать. Я предлагаю попробовать послушать хип-хоп трек, который принес LX24.
1: Ну, неплохо было бы.
0: Я как не пытался оттягивать этот момент, у нас еще 20 минут, поэтому...
3: Нечем уже заполнять, придется ставить трек.
0: Поэтому давайте ставить. Итак, трек с нового альбома LX24, который называется WhatsApp.
2: Хочется попросить прощения у артистов. Люди едут с менеджментом, встают рано, чтобы презентовать свой трек, да. Новый альбом. Да. 30 минут неведомой хрени происходит, про огороды.
1: Да, я к вам сейчас по деревням, там нормально ехал прям.
2: Трек до сих пор не поставлен был.
0: На тракторе, да, ехал. Короче, слушаем.
1: А я так ждал этого признания, все же от вас только зависит.
2: Это очень важно, для артистов это важно. Родион, просто поставь трек его, и все.
0: Какой?
2: Я не знаю.
0: Вот этот.
1: Поставь круга.
0: Вот.
5: О, yeah. Oh. What a handsome. Real talk. Is that?

0: Так, ну мы послушали, написали здесь, ну это совсем нишевая история, в смысле не комментарии, которые написали, ну прям маэстро Acid в припеве. Да, там и в куплетах как будто маэстро Acid, но проблема в том, что только вот мы вдвоем с Алексеем, который это написал, знаем. Ты знаешь, что такое маэстро Acid?
1: Нет, если честно.
0: Ну вот, вы видите, только вот...
1: Запамятовал.
0: Да нет, это там... Вообще, олд, типа, старый представитель. Кирилл.
2: Ну что, напишите.
0: Ты как любитель рэпа?
2: Да, я рэп, это я и есть. Мне очень понравилось.
0: Почему именно такой жанр рэпа ты взял? Типа, который прям не просто олдовый, который сейчас хайпит, где такой прям олдовый вайп, а у тебя такой, типа, вот такой как будто, ну, я не знаю, как объяснить. Не дрил, не что-то, а вот прям вот такой вот, типа, рэп, как, oh, shit, here we go again.
1: Ну... Это просто так из меня, знаешь, пришло просто. Я битовал, меня это зацепило. И, то есть, во-первых, я не...
0: У меня нету
1: никакой концепции на этом альбоме, не будет никакой концепции. Там все вот чисто от души сделано. Ага. То есть я не преследую там захайпиться.
0: Конечно, от души. У тебя квартира моя, уже есть дом, поэтому можно уже что по кайфу.
1: Ну, согласен.
0: Ну вот.
1: Это способ очень, я говорю, перезагрузиться, отвлечься, развлечься.
0: Угу.
1: Но там будут и, конечно, такого более темных тонов треки.
0: Ну, разные. При этом ты хочешь, чтобы люди серьезно воспринимали этот альбом? Или, ну, типа, прям давали какие-то рецензии, там, вслушивались? Или ты просто его, типа, дропнул, послушайте ради прикола и все?
1: Ну, не ради прикола точно, это серьезно, на самом деле, работа. То есть, вот это то, что мы сейчас слушали, его саб-трек, это, наверное, самый лайтовый оттуда. А так он будет более в таком негативном немного ключе. То есть, такой...
0: Ну, типа, бит тот же, но только текст. Ты урод, я тебя ненавижу, ну, ты урод,
1: типа,
0: ты урод,
1: типа того. Тебя... Могу сказать, что 100% это не на приколе сделано. Ага. То есть, это... Я уже говорю, второй год откладываю, потому что я переписываю, там как-то более делаю это в каком-то кайфовом звучании.
0: Ага.
1: Чтобы и как раз и людям понравилось. Но в первую очередь это нравится мне.
0: Понял. Но также можно вообще бесконечно доделывать его.
1: Ну да.
0: Надо было уже выпускать.
1: Ну, я никуда не тороплюсь.
0: А главное... у тебя нет такого, что самый лучший куплет, который ты написал, это вот так за 5 минут быстро?
1: Есть такие случаи.
0: Да.
1: Есть, да.
0: Все, Кирилл.
2: LX24 у нас в гостях. После паузы мы выйдем на финишную прямую и узнаем что-нибудь еще шокирующее.
0: А там еще один трек.
2: Ну что, классный трек. Люди, кстати, хорошие отзывы пошли. Я вот спросил, действительно, вот самая большая похвала. Неплохо написано.
0: Это я написал.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
3: Дэнни! Катастрофа!
0: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
0: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6+. Новое радио. 1+1. Калинин и Райтраун.
4: Так, еще у нас есть трек от LX24, который называется «Милая точка ВАВ». Подожди, это тоже рэп?
5: Нет.
4: Это не снова альбома рэперского? Это просто песня.
5: Это прям LX24.
4: LX24.
6: Нет, там еще даже «Милая мастер» этот...
4: Да.
6: «Last version».
5: «Мастер микс 06.WAV».
4: Это все-таки для тех, кто приходит на твои треки за песней «Танцы под луной», то есть для всех.
5: Да, да.
4: Ага. А как ты будешь относиться? Реально, тяжело же будет новую аудиторию пересадить на рэп, а тебе так или иначе захочется новый альбом исполнять у себя на концертах. И как бы так есть вероятность столкнуться, что в тишину может это пройти. И это ударит очень по тебе. Как ты готов к этому или нет?
5: Мне вообще это не страшно. Мне никогда не страшно, что у меня не залетит трек там и прочее.
4: Потому что ты через это проходил уже миллион раз.
5: Я в апреле выпустил крайний трек, и сейчас уже у нас июнь на дворе, и я абсолютно спокоен. То есть я выжидаю правильного момента, чтобы записать песню, которая людям понравится. Но если не понравится, ради бога.
4: Правильно, что ты сказал,
5: крайний
4: трек.
5: Я знаю, что я сделал от души и не ради там вот прослушивания и все.
6: Ну как это, мне все равно, но на всякий случай скажу слово «крайний».
4: Да. Хорошо, что ты сказал «крайний». Сказал бы последний, сейчас бы автобус на тебя упал вот так вот сверху.
6: Просто открылось это в полу люк такой.
5: Заметил. Заметил все-таки.
4: Конечно, мне как бы все равно, но «крайний» на всякий случай. Это как это, хорошая строчка была, я ее всегда вспоминаю, когда был, значит, батл такой давно, где батлился, ну, гнойный Слава КПСС, и у него же там миллиард никнеймов, Соня Мармеладова и так далее. И там ему вот в батле Эрнесто сказал, типа, ты выпускаешь грайм под ником Соня Мармеладова. То есть, типа, как бы зацените, но серьезно воспринимать это не надо. Ну, вот тут, типа, так же, как это.
5: Ну, это немножко похоже на предрассудки в каком-то плане.
4: Ага.
5: Не имеет отношения вообще к реальности. Ну, и чё...
4: Ну все, ну, понял.
5: Нормально, мне не стыдно, во-первых, за эту работу. Ага. И там все как бы по-взрослому. То есть он найдет своего слушателя, только не того, кто пишет, конечно же.
4: Гадость.
5: Ну да, не уголек, конечно.
4: Не уголек.
5: Да, вот его не найдет,
4: да.
5: Это творчество.
4: А может, наоборот, вот я здесь тоже, я вот понимаю то, что я всех не переучу, когда ставлю Кендрика, но один, если процент научится слушать такую музыку, значит, я все правильно сделал. Так что, может, ты тоже правильно делаешь. Люди послушают, и вот они слушали до этого твои старые треки, они потом такие, блин, хип-хоп, круто. И у них пойдет по базе Кимара.
6: Да, хип-хоп, да, вот это все
4: Форт Кимара. Майнер.
6: Слушай, а дороже квартплата выше, чем в квартире?
4: Да, в доме.
5: Ниже.
6: Ниже?
4: Как это так?
5: Ниже.
6: А как, почему?
5: Ну, у тебя своя скважина.
6: А, за счет того, что завод не платишь?
5: Заводу, да, у тебя. Ты за электричество, по сути, платишь, то, что она там вырабатывает.
4: В смысле скважина, а канализация?
5: Канализация, септик.
4: А, типа у тебя вывозят это, привозят человеку...
6: Так называемый насоска.
5: Осенизаторная,
6: да.
4: Так это ему надо же... И как часто ему надо денег давать?
6: Смотря сколько ты...
5: Все зависит от того...
4: Ну, после Нового года.
5: Как бережно ты следишь, ухаживаешь за септиком. Это, конечно, вопрос двусторонний. Как ты ухаживаешь за септиком? Там
4: слушай,
5: же,
4: тут за кроссовками-то отходы. Своими белыми не хочется ухаживать иной раз. А тут надо за вот этой кабинкой.
5: Самое главное — лить бактерии, подселять. И все будет нормально.
4: С этим проблем
5: и
4: не будет.
5: И следить за этим. А так нормально. Че, газ центральный. То есть отопление газовое. Все в порядке.
4: Прикольно. Че, ты тоже дом себе захотел,
6: да, Кирилл? Да, вот узнаю.
5: Советую, пацаны.
6: Классная
5: это
6: тема,
5: покой,
6: да?
5: Покой.
4: Можешь тогда
5: души.
4: Смотреть, аж квартира не нужна будет.
6: А ты мне дал свою дорожку побегать? Вот и фиг тебе.
4: Давай махнемся.
6: Уже поздно.
4: Я тебе дорожку беговую, а ты мне... И ладно, я тебе еще дам немножко на своем диджейском пульте поиграть.
6: О, блин, тогда да.
4: Ну, конечно.
5: Ну, квартира, сколько вот у вас, сколько квадратов?
4: Я вообще понятия не имею даже, какие квадраты это существуют.
6: Ну, в среднем квартир там, допустим, 50 квадратов.
5: Ну, это все, это для меня это виллы сразу. Я задыхаюсь там.
4: У меня квартира 2 квадрата. Комната одна, комната вторая, вот. Сколько там метров, я вообще в этом не понимаю. Угу. Сколько? Ну, наверное, типа, сколько обычно бывает?
6: Ну, вот как ты думаешь?
4: Ну, у меня евро-двушка, сколько это? Ну, и она, почему у меня она съемная?
6: Ну, предположи.
5: Евро-двушка.
4: Ну, я не знаю, сколько, 50.
5: 43, может быть, там, 50 максимум.
4: Нет, там одна большая. Ну, 50 нормально, и что, я
5: вас... Евро-двушка.
4: Ну, я не знаю, сколько, 50.
5: 43, может быть, там, 50 максимум.
4: Нет, там одна большая. Ну, 50 нормально, и что, я в одной комнате...

0: То есть у меня на третьем этаже только 35 квадратов. У меня она разделена наполовину. Слева студия, справа чилзона. У меня телек большой, Сонька. И вот я между ними там хожу, этими зонами.
1: Там. Три этажа вообще. Офигеть. Да? Блин, молодец.
2: Врубай.

0: А, еще только один раз припев был, а я как-то опять ждал милая.
1: А, может, фишечка была такая?
0: Типа, чтобы еще раз послушали,
1: чтобы не перегружать слушателя.
0: Да нет, просто чтобы еще раз послушали, потому что и еще раз тоже послушали, копеечка еще
2: упала. Да, копеечка апнул, и на новую газонокосилку.
0: И еще себе этаж построил. Там уже Xbox, потому что PlayStation уже на третьем и так стоит.
2: Xbox-ная у меня тут просто захожу, да.
0: Потом на пятый этаж просто я поднимаюсь, да, я так просто, чтобы покайфовать, что у меня пятый этаж.
1: Спортзал можно.
0: Ну вот, кстати, как вариант. Прикинь, реально, когда у тебя дом, то есть ты покупаешь себе беговую дорожку или там велотренажер и ставишь его в какую-то комнату, и он там не используется как вешалка для одежды. Вот он только
2: да,
0: там...
2: Да, ну не может такого быть. Типа только для вот спорта?
0: Да. И вот он не мозолит глаза, вот тебя не стоит в комнате, у тебя всегда бесит.
1: Мы продали все тренажеры, которые у нас стояли. Можно было дома заниматься, но это на самом деле как будто бы бред. Потому что заниматься всем в доме, это уже перегрев идет. Все-таки надо как-то отлучаться, как-то жизнь видеть. Поэтому лучше в спортзал как-то ходить.
0: Ну, конечно, плюс еще там потняра и вонять будет в доме. А
1: ну,
0: как,
1: конечно.
0: Так что да. Ладно, у нас LX24 сегодня был.
2: И на этой мажорной ноте.
0: Просто прощаться. Вот свет уже даже погас. Надо прощаться. Спасибо, что к нам пришел. Реально.
1: Спасибо, парни.
0: Порадовал нас.
1: Я полетел в Кызыл.
0: Порадовал рэпом
1: на стадион. Спасибо.
0: Давай, а мы тут...
2: А мы полетели домой.
0: А мы тут будем ставить иногда твои песни тоже. Well, Give Me More или Танцы под луной, например.
1: Ну, всем give добра.
0: Да.
1: Всем хорошего дня.
0: Пока.
1: Всех обнял.
0: До завтра. До свидания. Пока.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.

0: вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Оставь зеленый след.
3: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое радио.

0: новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новые.
2: Вот эти вот люди, которые, а что ты с утра такой грустный? Они ведь существуют, они среди нас, и даже с нами работают местами. Покажите мне человека, который с утра улыбается, этого киборга. Хочу посмотреть ему в глаза. Однако доброго времени суток всем городам вещания Нов Радио. Всех поздравляю с летом. Вадим Данилин отсюда с тобой на 6 часов. Привет!

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это Зиверт и ее многоточие, суперхит на новом. Даже осознание того, что сегодня первый день лета, не проспите его, пожалуйста, умоляю, не проспите это лето, оно очень короткое. Даже осознание того, что лето только началось, уже как-то легче на душе становится. Понедельник не такой уж тяжелый, согласись. А тем временем заявляют, что понедельник, оказывается, может убить любас, да. Ученые доказали, что уровень стресса, сердечных приступов и даже хуже, что резко возрастает в первый рабочий день после выходных. Это называют эффектом понедельника. Более того, сбитый режим, съеденный фастфуд и выпитый алкоголь добавляют тревожности. Так что вы там не сильно переусердствуете сегодня. Давайте просто сегодня создадим видимость работы. Сегодня 1 июня, поздравляю вас с летом. Давайте немного продолжим отдыхать.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Джетур Север Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом», все нужное в нем.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Моя Мишель Облака в эфире нового. Ну и продолжая летнюю тематику, с 1 июня сегодняшнего дня очень многое изменяется в плане законов. Ну и чтобы не попасть в просак, рассказываю один из них. Касается водителей электрокаров. Владельцам электромобилей или и гибридов даже, и даже гибридов, грозят огромные штрафы за парковку на подземных стоянках. С сегодняшнего дня такие автомобили нужно размещать только в специально оборудованных местах, согласно новым правилам МЧС. За нарушение физлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим лицам до 2 миллионов рублей. Значит так, в переводе с русского на понятный. Электромобили и гибриды на подземную парковку с сегодняшнего дня ставить нельзя. Штраф для тебя, по крайней мере, для физического лица будет 50 тысяч рублей. Не благодарим.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

0: Только на новом радио. Реклама. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Новое радио. Новое на новом. By India, Хчо и Мод. Шаде.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.newradio.ru.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я
0: Muz.newradio.ru.

0: Это Мона Ю и Ардан, суперхит на новом. У нас на новом, кстати, есть традиция в первый день лета ставить группу 30 Seconds to Mars. Для тех, кто понял, тот понял. А для тех, кто не понял, напоминаю, что солиста этого вечно молодого и в свои 54 года выглядящего как 25-летний пацан зовут Джаред Лето. Так что прямо сейчас сделайте свои тяги громче в эфире нового радио. А можно сказать в эфире нового радио «Лето»? Можно же, да?
1: Радио
0: «Лето». Прошу любить и жаловать. Прямо сейчас. Алиса, громкость 10.

0: Реклама. Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

Настя. Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Кофеин помогает частично восстанавливать память после недосыпа, заявили ученые. Так что гоу срочно за очередной кружкой кофе. 20 минут суперхитов, суперновинок летних, наконец-таки, тебе в подарок нон-стопом, без рекламы и всего прочего. Я Вадим Данилин, тоже понемногу просыпаюсь.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Джонни, мне не больно, суперхит на новом. Продолжение темы кофе. Подоспела очередная новость о том, что, оказывается, грейпфрут усиливает эффект от кофе и дольше держит вас бодрыми, заявили ученые. Исследователи выяснили, что фрукт блокирует определенные ферменты, которые отвечают за расщепление кофеина. И, как правило, если закусить чашку кофе парой долек грейпфрута, процесс замедления метаболизма будет запущен практически сразу. Правда, работает такой лайфхак не на всех людях, а строго индивидуально. Поэтому... выпить кофе, закусить это все грейпфрутом – офисный способ справиться со стрессом, недосыпом и получить удовольствие.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкаст».

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: Айова, суперхит танцев в эфире новый. Ну и продолжение темы танцев, кстати, очень интересная тема. Новость пришла о том, что, оказывается, женщины находят мужчин привлекательными, знаешь, за что? За раскованную, естественную и ритмичную манеру танца. Особенно, если те активно задействуют все тело и избегают повторений движений, выяснили ученые. Ты поняла, да? Женщины находят мужчин привлекательными за раскованную, естественную и ритмичную манеру танца. Ну, то есть, мужики, выходим на танцпол, представляем, что тебе под одежду залетела оса, и вперед. Пошел теперь сам, пошел. Леонид Агутин, Анжелика Варум, Бервульф, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ошибок? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Дэнни! Как? Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
10: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: богатстве? Столько условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Асгергер, Зиверт Банк, суперхит на новом. Ну и понемногу, наверное, летних новостей тебе в уши буду вливать. Оказывается, ранними арбузами легко отравиться, так как они часто перенасыщены нитратами. Это может вызвать тошноту, рвоту, головокружение и даже посинение кожи и слизистых. Покупать арбузы безопаснее ближе к августу, тогда они созревают естественным путем. Поэтому от греха подальше. Арбузы сейчас не покупаем. А где они сейчас свежие? Да нигде их свежих нет. Давайте чем-нибудь другим летним обойдемся. Клубника, например, черешни. Хотя там такая цена. А вы знали, да, что в черешне в Москве стоит 4000 рублей?
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. 4

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 44.

0: 25 15 85.
1: Оставь зеленый след, сделай мечты.
2: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое – это мы.
11: Всем привет, с вами Хамали и Новый.
12: С вами Аннет Сайн.
13: С вами Рамиль.
14: С вами группа Добро.
15: Всем привет, с вами Звонки.
16: Всем привет, это Артик Расти.
17: Это Филатов и Кэрос.
18: Это Саня СТ.
19: Это Сергей Лазарев.
20: Всем привет, меня зовут Йолка.
21: Всем привет, с вами Джонни.
22: Новое радио.
23: Присоединяйся погромче.
24: Юрадио.ру.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое. Работа по сменам может уменьшать твой мозг. Но, к счастью, этот процесс обратим, если перестать работать в таком графике. Это все новости к данной минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок, летних, жарких твоих любимых. В новом на новом, обещаю я, Вадим Данилин, умолкаю на 20 минут. Нон-стоп стартую через...

0: выпускников школ и будущих студентов. Оказывается, искусственный интеллект может заставить вузы отказаться от защиты дипломов. Сейчас, когда нейросеть может написать диплом всего за пару часов, ценность классических дипломов, ну, просто упала ниже плинтуса. Эксперты считают, что университеты постепенно перейдут на практические форматы вроде защиты проектов, стартапов, портфолио и реальных кейсов. Оценивать будут умение решать задачи, создавать продукты и объяснять свои решения. Помнится, в моей студенческой жизни, как давно это было. Ладно, не будем сейчас об этом. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Jettour Север Аэропорт.
9: Когда дорога становится сложнее, Jettour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jettour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Слушай.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Лолита Ю на «Титанике». Суперхит на новом. Ну и еще одна летняя новость. Предотпускная. Максимальная сумма, которую россияне могут потратить на неделю... Слушайте очень внимательно, потому что вы сейчас вместе со мной будете смеяться. Максимальная сумма, которую россияне могут потратить на недельный отпуск на одного человека в этом году составила в среднем 63 тысячи рублей. А стоимость недели идеального отпуска оценивается россиянами в 200 тысяч рублей. У меня у одного возникли вопросы, а почему это 63 тысячи рублей на неделю на одного человека? В смысле 63 тысячи на неделю? Вы в своем уме вообще? Вы видели, сколько кукуруза стоит? Как крыло от Боинга. А пахлава? А лежак? А зонтик? А попить? А покушать? А в конце концов в туалет на берегу сходить? Сколько это стоит? 63 тысячи только на день.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Экофест. 7 июня. В экопарке города Магнитогорска. С 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Уже через 20 минут расскажу, как абсолютно бесплатно можно прожить в одной из европейских стран у моря весь год. Пока же в эфире приветственные 20 минут летних, жарких твоих любимых суперхитов, суперновинок без рекламы и всего прочего. Наслаждаемся летом и музыкой нового радио. Вадим Данилин здесь. Всем

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

«Моя Мишель, ветер меняет направление». Суперхит на новом, как и обещал, рассказываю тебе, как бесплатно целый год жить в одной из европейских стран, еще и на море. Значит, смотрите, в Греции у моря может жить любой россиянин. Одна зоозащитная организация ищет волонтеров с бесплатным проживанием и питанием на острове Сирос. Весь 2027 год нужно будет по 5 часов в неделю ухаживать за котами, а остальное время волонтеры могут жить как туристы. Представляешь, 5 часов в неделю, то есть по часу в день, ты ухаживаешь за котами, а остальное время как турист живешь. Вылетаем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50.
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.

0: снова суперхит в опере новую продолжение темы любви. Новость о том, что оказывается чаще заниматься сексом, чтобы снижать давление и укреплять здоровье, призывают врачи. Такая активность на регулярной основе мощно прокачивает физическое и ментальное здоровье. Уровень стресса быстро снижается, а ощущение эмоционального благополучия усиливается. Также значительно укрепляется иммунитет. Сердечно-сосудистая система работает лучше, а болевая чувствительность падает. Ты знаешь, чем заняться сегодня вечером? Ну, а продолжение темы суперхитов и суперновинок. Хотел сказать, давай занимайся этим под суперхиты и суперновинки. Подумал, что это, ну, пипец как ритмично. Слишком быстро. Хотя, ладно, группа Добро, Данилин, заткнись. Сергей Лазарев, Мари Краймер, не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Здравствуйте, меня зовут Алиса. И моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
4: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРС 2870-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 8-3-4.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Мари Граймбери, суперхит «Релакс» в эфире нового. Внимание, внимание всех автолюбителей, автовладельцев. В Москве впервые, оказывается, готовятся продать на аукционе автомобиль за повторную пьяную езду. У водителя, которого снова поймали нетрезвым за рулем, арестовали... Ну, такой дорогой автомобиль, 4,5 миллиона рублей стоит. После приговора внедорожник конфискуют в доход государства и выставят на торги. Юристы отмечают, что теперь за повторное вождение в пьяном виде можно лишиться не только прав, но и самого автомобиля, причем даже если машина оформлена на родственника, как было в данном случае. Ну, там джипарь такой, за 4,5 миллиона, я не буду называть фирму, но все вы прекрасно знаете. Вот. Даже если машина оформлена на другое лицо, тут же изымут и тут же выставят на аукцион. Поэтому от греха подальше лучше не надо этого делать. А мы мчим дальше.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте

0: Наш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое радио.

0: Магнитогорске 5. Новое
1: радио. Вышел в эфир напомнить о том, что в этом месяце нас ждут длинные выходные. С 8 по 11 июня у нас короткая рабочая неделя. 12 июня День России выходной. Ну и также по трудовому законодательству предпраздничный день. Рабочий день сокращается на 1 час. Есть чему стремиться. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

что мод, когда исчезнет слово «суперхит» на новом. Новости из мира братьев наших меньших подоспели, в частности, из мира кошек. Новое исследование показало, что кошки понимают до 100 слов, включая свою кличку, команды «нельзя», «есть», «гулять» и даже интонации, но намеренно тебя игнорируют. В отличие от собак, кошки не испытывают желания угодить, они слышат вас идеально, но реагируют только тогда, когда им это выгодно. Ты знаешь, кстати, да, я заметил, у моей кошки команда, которую она якобы понимает вот легко и просто, после которой начинает что-то делать, команда звучит так: «Хрен с тобой, как хочешь, все». После этого она делает все, что от нее требовалось. Там, пойти гулять, пойти поесть и так далее. Если ты говоришь ей «иди гуляй», она не слышит. На имя, на кличку свою не отзывается и так далее. Вот скажешь «фиг с тобой». Все. Начинает тут же делать. Как маленькие дети, ей-богу. Артикасти, Андрей Губин, и не только, очень скоро в продолжении эфира.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

0: только на новом радио. Реклама.
1: Джетур Север Аэропорт.
0: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
8: Слушай. Новый.

0: суперновинка от «Елки прочего» в эфире «Нового». Если мне не изменяет память, сегодня после краткосрочного отпуска снова в эфир выходит моя коллега Эйви, значит, вечернему шоу «Быть». А ездила она на концерт Канье Уэста в Стамбул. Она все подробности, в принципе, наверное, и расскажет. А пока новость про тот самый концерт пришла. Вы только Эйви не рассказывайте, ладно, про это. Я не хочу, чтобы она расстраивалась. Значит так, россияне, пишут, потратили сотни тысяч на концерт Канье, но никто, оказывается, не проверял билеты на входе. Люди все еще осмысляют пережитое и пытаются найти хоть один плюс поездки. Сначала они не могли спокойно гулять по улицам из-за праздника, отказались от просмотра финала Лиги чемпионов ради Канье Уэста, а получили ужасную организацию, пишет, горы мусора и ступеньки вместо мест. Добили всех, конечно же, толпы безбилетников, которые попали на концерт без очередей. Как оказалось, никто билеты на концерт Канье Уэста не проверял. Еще раз прошу, не рассказывайте, пожалуйста, эту новость Эви. Я больше чем уверен, что она за 100 тысяч миллионов покупала эти билеты на концерт. Не рассказывайте, пожалуйста, не нужно огорчать девочку.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Дэнни!
6: Как?
5: Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6.

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акцентируется 16 августа. Подробнее на tu.ru/6+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. «Крем-сода». «Эй-Йола». Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12.

0: Это «Баста Медлячок». Суперхит на новом, кстати. Медлячок или выпускной трек «Суперхит» стал главным музыкальным символом школьного прощания для современных выпускников. По данным исследования, именно ее выбрали 40% школьников. В тройку также вошли выпускной Егора Крида и одноименная песня группы «Руки вверх». Среди взрослых лидируют «Крылатые качели». Кстати, по поводу в пятерку, где это рейтинг-то? Школьникам задали вопрос, какие треки про взросление и выпускной нравятся тебе больше остальных? На первом месте как раз-таки «Медлячок Баста», который ты слышишь сейчас в эфире. На втором месте Егор Крид, выпускной. На третьем «Руки вверх», выпускной. Далее идут «Крылатые качели». И на пятом месте «Школьная пора» Татьяны Овсиенко. Также школьников спросили, кого бы они хотели видеть из российских артистов на своем выпускном, чтобы он выступал для них. И ты не поверишь, на первом... Давай начнем с последнего места, с пятого. На пятом месте певица Максим. На четвертом месте, чуть выше и чуть больше ее хотят, это певица Зиверт. На третьем месте Ваня Дмитриенко. На втором месте «Руки вверх» и на первом... На первом «Баста». «Баста» он везде. «Баста» вездесущ просто. Вот. Я, кстати, тут недавно видео видел, когда Сергей Лазарев, певец Сергей Лазарев, непланово приехал в школу, по-моему, в Нижнем Новгороде. Какой он все-таки молодец, согласитесь, Лазарев. Лазарев, горжусь, шикарный просто артист, шикарный как человек тоже человек. Мчим дальше.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Оставь зеленый.
3: Фест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МГМ 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе.

0: сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое. Это мы.
4: Привет всем, это Сергей Лазарев.
5: С вами Тима Белорусских.
6: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
7: Это Звонки.
8: С тобой Даня Нилетто.
9: Новое.
10: Всем привет, это Мэри Гу.
11: С вами Джонни.
12: Меня зовут Ёлка.
13: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
14: С вами Полина Гагарина.
15: Всем привет от группы Пицца.
16: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
16: Newradio.ru.
1: Новое.
17: Внимание, внимание, всеобщий сбор, всеобщая тревога, уважаемые москвичи, гости столицы. Одна из самых ярких семейных премьер сезона – Дэнни и Мэнни в кино. Любимый хвостатый герой, море приключений и юмора. Фильм, который точно понравится и детям, и взрослым. Хочешь попасть на специальный показ одним из первых? Звони мне прямо сейчас по телефону 8-495-232-1632 и забирай билеты на премьеру, которая состоится 7 июня в 3 часа дня в кино «Око Афимол Сити». Специальный показ. Это не тот показ, который в обычный кинотеатр проходит, а специальный показ. И ты сможешь на нем побывать. Два билета отдам прямо сейчас. Звони. Бесплатно отдам. Бесплатно отдам. 8-495-232-1632. Если ты в Москве и 7 июня сможешь в 3 часа дня пойти в кино. Звони. 8-4... А, уже можно даже не говорить. Телефон. Есть уже звонки. Алло, привет.
18: Да, привет.
17: Как тебя зовут?
18: Юля.
17: Юлечка, у тебя есть ребенок?
18: Есть.
17: Вот прекрасно. Два даже. А как вы два билета на троих-то раскидаете?
18: А я им отдам.
17: О, какая ты хорошая мать. А? Всем бы таких матерей в стране не было проблем. Юля, я тебя поздравляю. Два билета уходят тебе. Не отключайся, расскажу все подробности. Напомню, премьера. Нет, не премьера, а спецпоказ состоится 7 июня в 15.00 в кино «Око Афимол Сити». Любимые хвостатые герои, море приключений, юмора. Фильм, который точно понравится и детям, и взрослым. Одна из самых ярких семейных премьер сезона «Дэнни и Мэнни в кино». Для тех, кто не успел, я открою секретик. Завтра с часу до двух я также отдам кому-то два билета. Не забудьте. Специальный показ. Специальный показ. Все? Все поняли? Едем дальше.
1: Новое радио.
19: Заходи без причин.

0: radio.ru. В Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Еще час твоей компании, я Вадим Данилин, и продолжаем встречать красиво, жарко и самое главное солнечное лето. Огромная просьба, ребята, лето такое короткое, не проспи его, мягко так сказать. Давай наслаждаться каждой его минутой под суперхиты, суперновинки нового радио. Вместе все-таки веселее. Всем огромный жаркий.

0: топ-5 желаемых видеть ее воочию на школьном выпускном. Это Зиверт, ее суперхит «Рокки». В эфире «Нового радио». Кстати, пользуясь случаем, желаю удачи всем школьникам, кто начинает сдавать экзамены. Знаю, завтра уже первый экзамен, не помню по какому предмету. Я помню просто свои экзамены, помню эти нервы, помню первый седой волос под мышкой. Повторять, вот честно скажу, не очень хочется, а в школу хочется.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: и Рэй Траун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наша шоколадка. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
3: на новом радио.

Диалог со своим суперхитом в эфире «Нова». Тем временем другая участница нашего эфира Дуа Липа на этих выходных в Лондоне вышла замуж за актера Каллума Тернера. Камерная атмосфера регистрации и грандиозное трехдневное празднование на Сицилии. Певице 30 лет, напомню, актеру 36. Так что порадуемся за новобрачных и умчим в летний вечер под суперхиты, суперновинки «Нового радио». Данила Михайлов, напоминаю, вышел из отпуска уже через 10 минут. Лови его в эфире. Приветствую, как только можешь. Лучше, конечно, аплодируй стоя. Эви также будет. Ровно в 18 ООО вечернее Эвилен Шоу. Осталось только дождаться. Мой первый рабочий день летний завершен. Вадим Данилин обнял, приподнял. До завтра.

выпуска ощущение, что что-то здесь изменилось. Вот, а сегодня не то чтобы ощущение, сегодня аж целое лето наступило. Данил Михайлов в ответе за саундтрек твоего первого летнего вечера. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Электрофумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Только до 31 августа в стоматологии «Медента». Скидки от 10

0: Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Jetour Silver Аэропорт.
2: Когда дорога становится сложнее, Jetour T1 чувствует себя увереннее. Высокий клиренс, полный привод и готовность к любому покрытию. Забирайте Jetour в Silver с выгодой до 300 тысяч рублей. Третий километр автодороги Магнитогорск-Аэропорт. 54-71-65. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Оставь зеленый свет, сделай мельче.
6: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
7: Радио. Новое.
8: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Басты и Зиверт на новом радио. Не болей. Своевременная рекомендация. Спасибо большое. Спасибо. А теперь к моей любимой рубрике «Искусство заголовка». Пентхаус Армани за 35 миллионов рублей на неделю, Мерседес Майбах в аренду за 2 миллиона рублей и 2 тонны черной икры. Санкт-Петербург готовится к главному деловому событию года – Международному экономическому форуму. Так, ну что ж, на этой неделе, соответственно, в Питер на белые ночи не едем, дороговато выйдет, а вот на следующий можно уже и собраться. Ну только давай вот точно, ну вот правда, ну сколько можно уже собираться и потом забивать? Вот именно, новое радио «Суперхиты и суперновинки» в бесконечном количестве, тебя с началом лета от души, ну и с началом рабочей недели. Соответственно, тоже красиво, да, начинать в понедельник вечером, да летом, да супер вообще. А я еще только из отпуска вышел, поэтому говорилочка работает с трудом. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек твоего вечера, мое почтение.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Да все безнормально.
9: Что?
8: Ашка.
9: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Новое радио.
17: Новое на новом.
18: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: слетал на концерт Кани Уэста в Стамбул и будет рассказывать об этом наверняка грядущие два часа, вот прям с самого начала и до самого финала вечернего шоу «Эвиленд». Но это мое предсказание. Может быть, все будет иначе. Красивого вечера нам с тобой, тем не менее, желаю от души. И через 10 минут дорогуша окажется здесь вот перед микрофоном.
1: Реклама.

0: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое. Это мы.
10: Привет всем, это Сергей Лазарев.
11: С вами Тима Белорусских.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Это Звонки.
14: С тобой Даня Нилетто.
15: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
3: С вами Полина Гагарина.
6: Всем привет от группы Пицца.
16: Слушай.
20: Новое радио. Присоединяйся погромче.
21: Newradio.ru.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Ребята! Я не знаю, какой у вас понедельник у нас роскошный, потому что, во-первых, я вернулась раз. Во-вторых, посмотрите, вы послушайте, кто со мной. Наконец-то, любимый долгожданный мистер Усишкин.
2: Дорогуша.
1: Ребята!
2: Мое почтение.
1: Как ваши дела? Как, я не знаю, у меня огромное количество сил, эмоций, вдохновения всего на свете.
2: Абсолютно так же. Знаешь, вернуться из отпуска в понедельник, кайф великий, особенно когда это еще и совпадает с летом и с встречей с тобой.
1: Я вообще, ребят, я даже забыла, что сегодня первый день лета, я просто вчера в море купалась. Понимаете,
2: и как-то... Весну провожала, стало
1: да,
2: быть.
1: Я как-то не поняла, тут, оказывается, какие-то дожди были в Москве, какая-то плохая погода. Я просто, ну, ходила в топике и в юбке, и не понимала вообще вот этого общего негодования.
2: Погода шикарная, я от солнца с коляской прятался.
1: Значит, это все, это просто какие-то завистники. Да. Они специально хотели портить настроение. Ребята, поздравляю вас с первым днем лета, действительно, с тем, что мы с Усишкиным вернулись, с тем, что мы вообще все молодцы, все лучшие. У меня прекрасно, вот просто. Я хочу все рассказывать на свете. И хочу, чтобы ты тоже все рассказывал.
2: Я тебе, во-первых, очень признателен за презенты.
1: Ну,
2: да. Пришла прям с пакетом подарков с турецкими, значит, там, полотенцами. Вот что обычно, тапки белые привезла. Спасибо большое из отеля.
1: Он врет, вот, клянусь.
2: Немножко пахлавы, которые там бесплатно раздавали.
1: Нет. Никаких турецких подгонов у меня был. Я летела победой. Багаж 8 килограммов. Я купила для этого специальный чемодан. Мне все написали, что за контейнер.
2: Который в карман умещается, да?
1: Да. Мне пишут, что за контейнер для еды, что за пакет. А я виновата, что у Победы такие правила.
2: А Победа еще не сделала платные туалеты на борту?
1: Нет, они по-прежнему
2: прям
1: просто...
2: можно, да?
1: Нет, они просто не кормят тебя.
2: Ну, не больше одного раза, да?
1: Один раз можно сходить,
2: все,
1: да. Никто не будет косо смотреть. Воду, в принципе, если будет плохо, тебе дадут. Кормить никто тебя не будет, кресло не откидывается. Нет, я молилась. 5,5 часов, поэтому, понимаешь, у меня была серьезная работа, чтобы самолет довести до конца. То ли дело обратно.
2: А на силе твоих мыслей, да, он двигался исключительно?
1: Конечно. Я не знаю, а у тебя сомнения?
2: Не-не-не, нисколько.
1: Ты что, я ночь не сплю всегда перед вылетом. Изучаю все, смотрю все авиакатастрофы, как двигаться. Я тот человек, у которого в наушниках не играет. Данзаку дуро, когда тебе объясняют, где аварийные выходы. Я реально смотрю, где они, чтобы понимать, куда нам бежать, если мы прям будем с неба падать.
2: А сначала маску себе?
1: Конечно, только потом всем окружающим. Все, все. Даже если кажется, что маска нет, она там, их там 3 штучки должно выползти.
2: Я тоже раньше, помню, подходил к стюардессе, когда маленький еще летал, и говорил: здрасте, у меня под креслом нет жилета, вы о нем сообщили. Мне сказали, с тобой поделиться.
1: Не переживай.
2: Спасательного.
1: Не переживай, если самолет будет падать, не переживай, все нормально. Короче, ребята, напишите, если...
2: Главное, телефон не брать в руки.
1: Авиарежим, Оль, только
2: да.
1: Никаких, ты
2: ни в коем случае вообще. Или плеер, не дай бог.
1: Напишите, если вы по нам скучали и рады слышать. Мы сейчас будем рассказывать, как наши отпуска прошли вообще-то. Ага.

0: девочки смеются.
1: Так, короче, ребята, конечно же, я, извините, не могу не повыпендриваться, но все знают, если не знаете, я хвастаюсь, моя причина поездки была, это концерт Канье Уэста, и я чувствую себя как человек, у которого сбылась мечта, потому что я слушаю этого артиста с самого детства, когда у меня только формировался мой музыкальный вкус, потому что песня вот Flashing Lights вышла в 2007 году, мне 11, я
2: то
1: уже...
2: То есть группа Корни и Канье Уэст.
1: Конечно, вот те два столпа, на которых моя личность держится, там еще где-то Никита Малинин, песня «Котенок» и группа Queen.
2: Слушай, прям антагонисты.
1: Так и надо. И я просто в таком восторге, и у меня, если честно, ужасно болит. Ой, не так я хотел сказать, ужасно горит, а не болит. Слава богу, задница. Потому что, значит, поехали туда вот эти все модники, у которых просто есть деньги и желание выпендриваться. И из-за этого сейчас во всех соцсетях какой-то огромный накал, вот эта волна хейта и негодования, что концерт был не очень. Это вообще какой-то старый чернопопый дед, который даже не танцевал, он не разговаривал с нами между треками, и мне так, знаешь, обидно от этого.
2: Когда я маленький приезжал в Москву, например, я тоже говорил, ну что это такое, ты живешь там, у тебя какие-то вот эти вот дурацкие дома, в них воняет. Ну, это я Сталинки
1: ну,
2: так
1: да,
2: называл.
1: Ну да, конечно.
2: Там вообще вот эти перила почему-то, у меня пластиковые красивые, а у них какое-то дерево облезло. И лифта даже нет. И, собственно, вот это вот твое впечатление. Или там в Греции где-нибудь оказываешься, это все в развалинах каких-то, вообще делать нечего абсолютно. И по поводу концертов. Ну, конечно же, елки-палки, если ты можешь повыпендриваться, ты будешь это делать.
1: Конечно.
2: Потому что ты... балбес. Ты не все получаешь так, в моменте удовольствия.
1: И меня это реально очень сильно, очень злит.
2: Не
1: да нет, просто понимаете, все знают, что у него должна была быть вот эта сфера, как будто он стоит на планете. По-моему, это логично брать билеты, вот как у Сократа. Он взял билеты, если, я не знаю, когда он брал, но момент, когда только выложил билеты, я купила билет за 15 тысяч.
2: Я уверен, Сократ вот так вот щелкнул пальцами,
1: за
2: ему 100, самые
1: за
2: лучшие
1: 100,
2: билеты
1: да,
2: сделали.
1: Потому что,
2: да,
1: судя по тому, где он сидел, там. То есть ты сидел под землей. И ты предъявляешь, что был плохой звук, и ты его не видел. Так ты сидишь внизу планеты. Логично, если он наверху, что ты его не видишь. Просто есть билеты, которые, ну, чтобы было поближе, а есть билеты, чтобы было нормально слышно. И так как это стадион, логично, что звук отбивается от трибун. Ладно, я не хочу даже на это тратить время, просто меня бесит, и не надо, умоляю. Особенно меня бесит, что
2: с
1: люди, которые
2: стороны,
1: не были,
2: вспоминаю,
1: подхватывают.
2: Как ты возвращаешься из моднейшего какого-то ресторана и говоришь, ой, подавали там, конечно, вот это вот все. Такая безвкусица, я
1: это
2: потом
1: я.
2: Еще орыгал 4
1: это
2: дня.
1: Это я, когда ходила в мишленский ресторан и отравилась там.
2: Да,
1: дорого не
2: KFC.
1: Значит хорошо, ребята. Помните это, пожалуйста. И, судя по комментариям, как будто было два разных концерта. Концерт, где все были недовольны, не понравилось и говорили, что не было ни одного хита. Очевидно, люди, которые только из рилсов знают треки Канье Уэста, потому что трек, он спел 80% старых песен, которые были по MTV, которые все, как мне кажется, должны знать. И люди, как я, которые сходили на классный концерт в окружении классных ребят, потому что мы познакомились с крутыми чуваками, у нас весь сектор танцевал, плясал, но организация, не концерт, а организация концерта действительно ужас. Вот ты был на огромном количестве концертов, и мне кажется, что ты подтвердишь, что в России с этим все-таки получше обстоят дела, потому что турки как будто бы не ждали, что приедет столько человек. 120 тысяч человек — это самый крупный стадионный концерт в истории на данный момент.
2: По билетам, ну да.
1: По билетам, да. Потому что мы приехали за час, там люди были, которые стояли в очереди весь день.
2: Во-первых, давайте признаем, что это немножко другая культура. Турки, например, они не обламываются, у них можно курить.
1: Это правда,
2: прямо
1: везде.
2: На, да, где угодно. И, соответственно, многим людям это могло не понравиться.
1: Конечно.
2: Вот, кому-то не понравится прийти на футбол в России, и они скажут, ну, а тут даже пивка не взять. Ну, безалкогольного, разумеется. Безалкогольного, может быть, и взять, да? Ну, не суть. В общем, у всех какое-то разный запрос.
1: Да, да,
2: но,
1: да.
2: Но если ты идешь получать удовольствие, так получай его.
1: Да, не надо до этого всего. Ну, то есть мы тоже пришли, наши места были заняты, мы сели в другой сектор. Лучший сектор, как мне кажется, потому что там были просто свободные места. Никто не сидел.
2: А могли бы пару часов повыяснять отношения
1: могли
2: и
1: бы.
2: Обломаться, там, не знаю,
1: могли
2: ругаться
1: бы.
2: И
1: так
2: написать
1: мы очередь
2: гневный
1: не стояли.
2: Пост.
1: Мы да. Не стояли очередь. Там люди стояли по несколько часов, нас как-то волной подхватило, мы прошли ее за 15 минут. И что самое удивительное, мы приехали за час до концерта, в ожидании, что он задержится, но концерт начался вовремя, что тоже нонсенс для артистов. Они, как правило, сдвигают. В 9.09 он уже был на этой планете и скакал. Но у нас, что странно, не проверяли QR-код. У нас реально не проверили билеты. Мы спросили у ребят, кто был с нами в секторе. Кому-то проверяли, но таких, как мы, было много. То есть, по сути, действительно, это такое упущение организаторов. Я могла выложить в сторис этот QR-код, и все, кто был в Стамбуле, могли бы по нему пройти по такой логике.
2: То есть никто. Ну, из твоей тусовки.
1: Потому что они все купили билеты лохи цветочные. Короче, ребят, я к тому, что если вы хотите испортить себе настроение, вы найдете, как его испортить, даже в самом крутом месте, на самом дорогом курорте, в самой классной компании. Если вы любите артиста и приходите кайфовать от его вообще присутствия, того, что вы видите того, кого вы слушаете всю жизнь, я думаю, вы получите удовольствие.
2: И... Ну, смотри, у меня огромное количество, там, не знаю, поездок на футбол, например. И вот меньше всего мне хотелось идти на стадион и смотреть этот футбол. Ну, скучновато. Тем более, особенно если ты на Евровыезд едешь, то как-то, ну, подавно будут там тебе еще в штаны заглядывать. Нафиг надо вот это вот все. Половину игры пропустишь. Однако же, все, что рядышком происходит, ну, это же сказка.
1: Да.
2: Шикарный
1: вайб,
2: повод.
1: Вайб, вайб. Все ради вайба. Мы познакомились с чуваками из Болгарии. С ними потом еще ночью торт поехали есть. Ну, вообще супер. Ребят, ради этого надо жить. А не вот, вот это вот сидеть.
2: Ну, знаешь, вот он ноту не взял, и там было вот, ну, со звуком проблемы, конечно. Эхо, эхо.
1: Нас
2: и
1: умоляю,
2: нет, он даже не танцевал.
1: Ребят, сходите на Егора Крида, а?

0: Не, на самом деле, я, конечно, с футболом немножечко фигню сморозил. Не в том плане, что неинтересно ходить на стадион, а в том плане, что если ты будешь смотреть его по телевизору, его лучше видно все абсолютно. Вот. Тем более, я без очков ходил, и ты, в принципе, ничего не видишь там толком. Ну, кроме вот этого шума какого-то, этого собачий лай, я это называю, качалки эти дурацкие.
1: Ну да, да, да. И тоже была претензия одна. Одна девушка написала: блин, я пришла на концерт, а вот он был маленький. Большая земля, а сам Канни был маленький. Я думаю, я не понимаю, у нас какое-то интеллектуальное ДТП на интеллектуальном ДТП бесконечном. Ты, роднулька, мы на стадионе. Здесь, я еще раз скажу, 120 тысяч человек.
0: Подожди, а экранов не хватало, что ли?
1: Экраны, два экрана было. Хочешь смотреть на его лицо, смотри на экран. А как, у него физика вообще отсутствует? Или мозг? Как, это же логично, что человек, который стоит посреди...
0: Приходишь с театральным биноклем, 118 тысяч, алло!
1: Я не знаю, я реально поражаюсь. А еще у меня есть люди, которые не были на концерте, но тоже это подхватывают.
0: 118 тысяч, это, наверное, половина Сызрани.
1: Кстати,
0: мои любимые.
1: Мне кажется,
0: да.
1: Половина, это, ну, около того. Сызрань. Я недавно узнала, что в Сызрань на поезде ехать 12 часов. Ой, 5, ой, 12, подожди. Либо 5, либо 12.
0: Ну, около того.
1: Ребята из Сызрани, ну-ка напишите, 5 или 12. У меня просто у брата, я говорила, девушка в Сызрани.
0: Едешь... Да.
1: И он на поезде к ней ездил. Потому что я так долго про нее говорила в эфире, ой, про Сызрань, в смысле в эфире, что не заметила, как у моего родного брата оказывается девушка из Сызрани.
0: Ну, видишь, так вот Сызрань проникает в свою семью.
1: Ага, ага.
0: Тихонечку.
1: Я сама скоро доеду. Короче, ребята, мы сегодня будем, естественно, болтать. Мы будем сейчас слушать еще, как прошли, как это сказать, Daddy's Vacation, так сказать, отпуск отца мистера Усишкина, потому что вообще-то Усишкин стал батей, если вы вдруг пропустили. Не будем упускать это из виду.
0: Жестко кайфовал.
1: Вот мы будем это слушать. Плюс я вам буду рассказывать про туркиш, да, вот это вот все тудам-тудам, да-да, муа-муа, Таркан. И так как сегодня первый день лета, хочется немножечко все-таки с вами про это поболтать, потому что мне кажется, что лето прикольно, когда ты учишься, и у тебя есть каникулы, и ты думаешь, блин, беззаботное время. Потому что, когда ты взрослый, то ты просто такой же взрослый, уставший с делами, но в шортах. Вот есть такое ощущение, что не так сильно ты ощущаешь это лето?
0: Ну, давай признаем, что нам бы с тобой еще про усталость и про дела жалобы какие-то там выписывать. Я с удовольствием сейчас провожу лето с куда большим, чем когда учился.
1: Да?
0: Вот прям гораздо больше. Вот, причем лето можно тебе и зимой еще оформить вообще.
1: Бабки,
0: с огромным
1: бабки.
0: Удовольствием. Бабки, да. Данил Козловский, привет большой.
1: Потому что...
0: Он, кстати, такой ерунди снимает сейчас какой-то вообще.
1: Да, а он, кстати, тоже батей стал. Ты в курсе?
0: И красавчик, красавчик. Вот. Мы же с ним на лыжах катались.
1: Молодец.
0: Но он не знает, что я с ним катался. Мы просто в фуникулёре там ехали.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2000.

0: Магнитогорск, Ворошилова, 7, Ленина, 35, Советская, 215А, Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Новое радио.

0: Нове радіо. Юрейдіо.ру. Нове радіо.
1: Детка, недавно вспоминала нас с тобой. Я грустил. Вспоминал, как я любил тебя до каждого атома своего организма. Я думал, ты одна такая. Но оказалось, вас так много.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Прикинь, я вот начала говорить, что мы познакомились с крутыми чуваками. Вообще, это мои новые лучшие друзья.
2: Болгары?
1: Это русские ребята, они просто живут в Болгарии. И я была в шоке от того, что они просто на тачке приехали на концерт. То есть они сказали, мы проснулись, время 12, сели в тачку и за 4 часа доехали до Турции. Это как вот мы бы до Сызрани доехали.
2: А билет как, по пути, что ли, взяли?
1: Да, да, да, потусили. И после этого мы с ними погнали есть торт. Ай, ударилась. Ну, короче, мы с ними прям вообще родственники. Единственное, мы реально не успели набить парные татуировки, чтобы быть одним целым с ними навсегда.
2: Говорили на болгарском или на румынском?
1: Говорили на русском, но у них были предметы болгарской штуки. Я не знаю, как это сказать. Короче, была вода, и там все было на болгарке.
2: На болгарке.
1: А я пила, получается, раз они болгарки. Короче, забавно. И вот мне, значит, прислали скрин, что они нас...
2: Они были слащавые, как Киркоров?
1: Ну, там был один вообще очень красивый человек, конечно. Очень красивый, очень высокий, и все.
2: И звали Филипп. Ну, очень высокий. Все
1: нет,
2: сходится.
1: Там от Филиппа Киркорова ноль. Да нет, они не болгарки. Они из России, просто живут в Болгарии. Ты все напутал.
2: А Киркоров, он болгарин, но живет в России.
1: Они все
2: замещение,
1: перепутали.
2: Да,
1: они реально
2: замиксовали тут.
1: Нормально замещение, хочу сказать. Получается, ладно, не буду разгонять. Опасно, опасно. Короче, это забавно, это очень здорово. Я под впечатлением, мне все нравится. Я один раз ела пахлаву. Вот это грустно.
2: Ну, а почему грустно-то?
1: Ну, потому что всего один раз.
2: А ты купил еще с собой вот эту
1: большую?
2: Да
1: у меня, я летела победой туда.
2: Да можно купить, вот у нас есть, в супермаркетах не отличается.
1: Конечно.
2: И чурчхеллы взять и принести нашим вот боссам, например, и сказать, типа, вот, угощайтесь.
1: Я напомню, что в прошлом году, когда я ездила в Турцию, меня развели, я купила рахат лукум за 1500 лир.
2: Вот, а надо было просто купить таблерон на скидках.
1: Реально.
2: И типа, как будто бы из дютика.
1: Реально.
2: Да.
1: Ребят, я вообще не могу. Что-то я хотела еще раз, что-то у нас тоже было бесплатное. А, у меня подружка замутила с турком.
2: Который тоже русский, наверное, нет?
1: Нет, он реально турок. Ага. И он нам...
2: А подружку... А, ну нет, не будем.
1: Не надо, осторожно.
2: Да.
1: И он нам сделал скидон на отель. Ну как, у нас мы 3 дня жили бесплатно. Я говорю, слушайте, если мы потом найдем себя на каком-то сайте, потому что наши...
2: Он камеры натыкал,
1: да,
2: наверное, в номере.
1: Тут, ну, если это будет на территории Турции, даже не обидно, мы не узнаем. Обидно, что мы не получим с этого ничего, не заработаем. Но вроде не было ничего, вроде нормально. Потому что должна признать, что за 2 дня дополнительных мы заплатили сами.
2: Я смотрел фильм, который сняла дочка Лени Кравиц.
1: Ага, Зои Кравиц.
2: Зои Кравиц. Не помнишь, там он а-ля по Эпштейну что-то
1: подожди.
2: Там
1: право. Стой, я сейчас умру. Прочь? Нет, это другой фильм. Не смотри, нет. Как назывался фильм, который снимала Зои Кравиц? Там они все были на острове.
2: А-ля остров Эпштейна, вот что-то такое.
1: Да, да.
2: И самый прикол, что они же тоже ничего не помнили, что что-то плохое с ним произошло.
1: Тоже верно, но
2: а потом-то как начало просыпаться. Ну, пусть не просыпается.
1: Блин, а как назывался этот фильм? Я ведь сейчас не смогу жить без этого.
2: Сейчас тебе, наверное, напишут наши слушатели.
1: Ребят,
2: прекрасно,
1: умоляю,
2: замечательные.
1: Снимала,
2: да,
1: Зои Кравиц, там был остров и темнокожая актриса. Чернее, чем я, когда загорю. Настолько. Реально. Things we
2: lost to the flood. А Ченнинг Татум был, ну, конечно, жесткий там тоже.
1: Они, наверное, поэтому и расстались после этого. Зои Кравиц-то замуж за этого выходит, за Гарри Стайлза.
2: Ты глянь, чё.
1: Прикинь, а Гарри Стайлз, оказывается, жениться может на Зои Кравиц.
2: Стильный Гарри. Ну, у него усы такие, надо думать.
1: А у тебя-то какие?
2: А
1: подожди, подожди.

0: Джексон, суперновинка «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И ты знаешь, у меня сразу в голове и на «Сиреневой луне», да? И сразу «Холодная луна, холодная». Или там, ну, что еще про луну?
1: Ну, какой-то у тебя
0: такое. Кристи про луну. То есть можно подборочку для ЧБР вообще состряпать запросто.
1: Планеты.
0: Планеты.
1: А почему мы на день космонавтики не делали планеты?
0: А потому что мы про космос песни замутили.
1: Мы взяли больше, мы взяли
0: Да, мы взяли вообще масштабнее.
1: Кстати, друзья, если вы не догадались, но я вам скажу, что завтра, конечно же, проект «Что было раньше» будет. Потому что, когда не было у Сишкина, не посмела я вместе с Лапиковым посягнуть на святых. Хотя, вообще-то, кредит доверия у меня имеется, потому что я приносила свой плейлист, и все были в восторге.
0: Да.
1: Но ЧБР без Миши, ну, ой, простите, Данила, ой, простите, Писюновича, ой, простите, Дик Диклера, ой, простите, Данила Михайлова, ой, простите, мистера Усишкина. В общем, ЧБР проводить, ну, неприлично. Поэтому, а завтра он будет.
0: Ну, это как Якубович в «Поле чудес» бы отсутствовал.
1: Или бы усы сбрил.
0: Да. Кстати,
1: сто
0: пудов бы не узнал.
1: Как думаешь, кто-нибудь спорил с Якубовичем на много денег, чтобы он сбрил усы?
0: Я знаю, что ребятам из ZZ Top, когда $1 миллион было много, прям совсем, обещали миллион за бритье, отказались.
1: Блин, я бы за $1 миллион тоже бы усы побрила. Я бы их отрастила,
0: отрастил
1: и побрила.
0: Отрастил бы сперва, да, вообще без вопросов.
1: За $1 миллион прям сейчас делаем. Ребят, я прям сейчас сыворотку
0: для роста волос. Я вообще не понимал вот эту вот фишку, когда кто-то говорил, вот я там из солидарности или там что-то брею голову на лысо. Елки-палки, вот ж велика проблема.
1: Ну ты тоже давай с мата не сходи.
0: Но.
1: Если ты лысеющий мужчина, то, конечно, побрей. Оно, ну, не оставляет озеро надежды, там не зарастет.
0: Самое странное, что как раз-таки, когда я лысеющим даже близко не был...
1: Брил, так ты не лысеющий?
0: Ну, в любом случае.
1: Пока что.
0: Да.
1: Потому что кто знает, мы, может быть, у нас у всех будет лапеться. Я нашла 2 седых волоса в Турции.
0: Чьи? Где? На пляже валялись?
1: Нет, свои на голове. И подумала, ничего страшного. Вот так вот прикрыла, их теперь никто не видит. Может быть, они выгорели просто от солнца.
0: Так оно и было, 100%.
1: Поэтому, друзья, я вас умоляю, еще из-за этого мы будем расстраиваться. Что нам делать больше?
0: Мало что ли поводов для расстройства,
1: конечно.
0: Я вас умоляю. Но...
1: Я вот, например, неделю VPN не пользовалась запрещенным, не знаю, он вообще запрещенный или не запрещенный.
0: Мне кажется, эти даже 3 буквы какие-то непонятные.
1: Ну, в общем, ничем
0: знает.
1: Не пользовалась
0: аббревиатура
1: я.
0: Какая-то.
1: Вообще не имею к этому никакого отношения. А тут приехала, и так здорово, что для того, чтобы загрузить что-либо, тебе нужно столько манипуляций сделать, еще нужно придумать, как это все оплатить. Так классно. Такой сходу столько
0: все
1: опускаешься.
0: Все для удобства, да.
1: Ничего не работает. И чувствую дом.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Оксадиция 16-20. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Берег включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков.
2: Но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
5: Да все без нормально.
6: Что?
5: А что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Ребятушки, жестко рекомендую подключиться к трансляции. Да, Эви выглядит сейчас, ну, просто как хозяйка твоя.
1: Естественно, да. Обращайтесь ко мне, госпожа. Я не могу понять, что-то между баром «Голубая устрица» и чьей-то влажной фантазией.
0: Ну, собственно, и то, и другое может быть, и тем, и другим. Так, ребятушки, я тут вычитал, что оказывается...
1: Так.
0: Без мягкого знака. В Стамбуле... Так. Параллельно с Канье выступал Андрей Бочелли.
1: Все верно, в этот же вечер, представляешь?
0: Обалдеть, да? Богата земля.
1: Там вообще, на самом деле, Стамбул сошел с ума на секунду, потому что там был Канье Уэст, поэтому было очень много русских. Там был их большой праздник.
0: Турецкий какой-то, да?
1: Этот,
0: или мусульманский?
1: Мусульманский.
0: Ага. Райан Байра.
1: Да, вот он, он сам. И приезжал мистер Бочелли, Андрей Бочелли, выступал в центре. И, ну, вот ты представляешь вообще, что происходило?
0: А фанаты одни с другими там как-нибудь, нет?
1: Я не знаю.
0: Неформалы с рэперами.
1: Я могу тебе сказать, что там просто был поток людей. Ты как будто в море из людей находишься в центре. Ну, где Канье Уэст, где, да?
0: Неплохо.
1: Очень хорошо.
0: Да,
1: нет, правда, очень хорошо. Угу. Красиво, красиво. Поэтому те, у кого были деньги, пошли на Канье. У кого было, видимо, очень много денег, они пошли на Андреа Бочелли.
0: Что-то мне тоже захотелось теперь и туда. Ну, ладно,
1: нет, расскажи лучше. Я хочу все знать, потому что я осознала, когда я подумала, что вообще дарят новорожденным, я поняла, что все, что есть и все, что приходит в голову, это то, что им не надо. Потому что ты смотришь на игрушки, думаешь, ну, оно же еще даже не сидит. Вот это человеку, оно же даже маленькое настолько, что, ну как? Поэтому мне нам нужен курс молодого отца. Рассказываю прямо сейчас. Не, что слушай, для тебя было шоком? И ты такой, ого!
0: Шоком было то, что, оказывается, мое пение можно слушать и под него засыпать. Да, это шок стопроцентный. Причем не только дочка, но еще и жена под него засыпала, потому что она теперь спать готова, в принципе, всегда. Я вообще переклоняюсь перед мамами. Это же как сложно-то, елки-палки, офигеть, как сложно.
1: Громче, громче!
0: Да, но я научился... Не то чтобы не стесняться пения, да? Вот прям позови меня в караоке как-нибудь.
1: А ты можешь нам просто продемонстрировать?
0: Я пел «Ой, мороз, мороз».
1: Ну, покажи. Знаю, давай я закрою глаза и представлю, что
0: не
1: я
0: надо.
1: Ребенок.
0: Не знаю, «Right Round» по сравнению с этим будет просто прям, я не знаю, как Джимми Саммервилл исполнять. То есть, да, как Андреа Бочелли. Вот, отвратительное у меня пение, поэтому я боюсь навредить дочке.
1: Слушай, ну если она засыпает от этого, то это либо настолько плохо, что она просто думает, я лучше спать, папа, остановись, либо это настолько...
0: Что уже неплохо, да.
1: Либо это реально хорошо, и она в этом чувствует что-то родное и милое. Блин, ты поешь колыбельный, что?
0: Да. И... Ладно. Ну, классику я и не включал еще.

0: Land на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: час пролетел за нашими разговорами обо всем, да ни о чем, ни одной новости не сказали, ни одно ваше сообщение не прочитали. Но я надеюсь, что вы
1: Как ни одно? Прочитали-то все, только не вслух.
0: Да, да, да. Но я надеюсь, что вы едете с работы, сидите, пьете чаек и ощущаете себя в нашей компании друзей, которые вернулись и рассказывают, как провели время без вас.
1: Но любовью, не рассказываем о том, как провели лето. Вообще мы решили сегодня узнать, какие планы-то вообще в целом, ребят.
0: И вообще ощущение от лета. Есть какой-то трепет, не трепет, ожидание, не ожидание. Тут кто-то фотки даже присылает. Вот пишет, ожидание от лета, чтобы действительно было лето, а не пойми вообще фиг знает что.
1: Главное этим летом, чтобы младший сдал экзамен, и тогда я наконец-то навсегда попрощаюсь со школой. Да, для мам актуально. Я, кстати, плохо себе представляю, что я буду, допустим, даже алгебру за пятый класс решать. Да, сложно, сложно это все. Сложно. А ведь надо делать вид, что ты все знаешь.
0: Ну, нет, знаешь, когда ты не знаешь правильный ответ, и пока ты сам его ищешь, ты можешь делать так. Ну, подумай. Посмотри еще раз внимательно.
1: Давай. Ты прочитай абзац, да. Вот, еще раз. Угу.
0: И подумай.
1: Что, нет?
0: Мысли, и вот как раз к этому моменту чат GPT тебе уже говорит, как правильно, и ты начинаешь, ладно, издалека, опять же, сразу говорит лоб-ответ.
1: Я даже не представляю, как я дроби или корни туда загружать буду. Ты что вообще, насмехаешься надо мной?
0: Ты купишь версию поблотнее и будешь загружать до фотки.
1: Я буду на слух озвучивать.
0: Да нет, я думаю, что твой ребенок будет справляться с этим самостоятельно, но это еще не скоро.
1: Само собой, потому что других вариантов нету. Вот, погнали. У детей каникулы — это счастье. Не надо делать уроки. Серега Сорокин радуется. А надо посмотреть, Серега, он... Нет, Серега взрослый. Серега до сих пор вспоминает всю эту эйфорию детства. Знаешь, я тоже, когда вспоминаю детство, например, я вспоминаю какие-то крутые эпизоды, но вот это желание ободрать коленки, грохнуться с велосипедом и там, не знаю, с велосипеда и нажраться гудрона, как многие почему-то его вспоминают, это мне в голову не придет. И более того, меня инфаркт хватит, если я увижу, как дети пойдут на стройку, или как они будут закидывать бомбочки в стеклянные бутылки, или в мусоропровод их кидать. Благо, сейчас везде камеры висят. Раньше
0: чтобы
1: можно
0: видеть,
1: было...
0: Чтобы видеть, как это было?
1: Чтобы этого не делать. Ага. Да.
0: Слушай, это забавно, как это ощущается, когда ты уже взрослый и вырос, потому что мы же все как-то дожили до наших лет.
1: Петарду в унитаз в ночном клубе. Да нафиг надо вообще в жизни такое больше.
0: Ну, у меня тоже много вопросов к тому, как мы проводили наш досуг в детстве, потому что, по моим соображениям сейчас, нам должно было быть максимум 12, и мы должны были закончиться, потому что, ну, это же неадекватно. Инстинкт самосохранения, он не формировался, видимо, вообще тогда.
1: Да.
0: Прыгать с гаража на гараж? Круто, пол — это лава. Вперед. Залезть куда-то, куда, очевидно, не надо, где
1: с
0: написано «нельзя».
1: С какого-то этажа в сугроб?
0: Делаем. Заброшенный завод, давайте посмотрим на сатанистов. Найдем их.
1: У нас на лет еще была база заброшенных кораблей, такая небольшая. Угу. И все изучали дно и говорят, тут нормально, можно прыгать щучкой.
0: Да, да,
1: а там кусок двигателя с арматуриной торчит. Да.
0: А кто на него напоролся, тот и проиграл. Примерно такие правила. Мы осуждаем, друзья, все это. Умоляю, если вы слушаете детьми, напоминайте им, что безопасность превыше всего. И не надо повторять все то, что они видят в соцсетях. Ну,
1: и
0: так,
1: хвастаться вот этим, что а, мы там сухой лед там.
0: Не надо, не надо. Это все не надо, пожалуйста. Ответственность мы за это, как всегда, не берем.
1: Да, ехал я тут, значит, со своим плейлистом.
0: Так.
1: И он мне вот эту песню подбросил, которую я не слышал, наверное, лет 10. И обволокло. С таким удовольствием провел 3 минуты. Поэтому, друзья, если у вас...
0: Эти 3 минуты для вас.
1: Да.

0: Значит, некоторые мамы нам написали, что... Мне больно просто читать. Это ужасная история о том, что тоже ребенок прыгал. Прыгнул не самым удачным образом. Сейчас, слава богу, все хорошо, но урок на всю жизнь. Там и разрыв, что только не этот. Не сломалось, не
1: прорвалось. Ну, я в 40
0: ужасно.
1: Лет прыгнул и ногу сломал.
0: Поэтому, друзья, не надо.
1: 40 лет жизни мужчины, все нормально.
0: Да, не надо.
1: Куда же без этого?
0: Мы сегодня обсуждаем про лето, ожидания от лета вообще.
1: Ну, кстати, вот если вы собираетесь в Санкт-Петербург, то, наверное, прямо сейчас не самое лучшее время, потому что там все стоит овер дофига и больше. Петербургский экономический форум, все дела, там какие-то люксы Армани, там какие-то майбахи, 2 тонны черной икры, если я не ошибаюсь.
0: Только на завтрак. Да. По мелочи.
1: И попутно вот тоже новости Санкт-Петербурга, значит, под шумок там сдают квартиру за 3,5 миллиона рублей в месяц, находится во дворце Елисеевых, вот, пожалуйста, лепнина, все дела, ну, понятно, да, как вот в Юсуповском ты была не так давно. Дальше новость про Петербург звучит как вот прям антагонист всему вышеперечисленному. Грузовик с говном перевернулся на золотой BMW в Ленобласти. Все я содержимое прямо на тачку. X5, по-моему, вот в пленочке в золотой.
0: Не хочу я это видеть. Я забыла о том, что все новости про говно и предметы там, в тех местах, в которых не хотелось бы быть, они же все от тебя исходят. Я неделю этого не слушала.
1: И с отцовством никуда не делись. Потому что я вот это вот сейчас читаю и думаю, господи, как я давно не листал ленту. Прям вот все 2 недели я этим не занимался, а тут сразу на меня как оно, как вот на эту BMW, прям жук.
0: Какой
1: из грузовика насыпалось.
0: Это да, просто
1: неприятно.
0: Ужас.
1: А потом будет продаваться.
0: Конечно.
1: Что, отмыт. И ладно, что вот оно что там, помыл. Это те не тухлые яйца, капсулы там где-то прятать.
0: Это так делают.
1: Ремонты делают, да.
0: Вот, ремонты. Я же говорю, это не просто так придумалось, потому что, когда мы обсуждали, как вы мстили бывшим, то мне попадались эти истории, что девчонки вот эти вот яйца куда-нибудь, да, ага, и оно потом, и ты сходишь с ума.
1: Да,
0: медленно и верно.
1: Мне печники рассказывали, что не те, кто камины кладет, а те, кто вот в деревне клал печи.
0: Ага.
1: Мужики такие прям суровые.
0: Трушные.
1: Они говорят, что... плохим заказчикам они куда-то прячут бутылку. А, не там, кто... Не там, где кто там подумать может. Нет, вот именно в печи, чтобы она свистела в неподходящий момент.
0: Видите, это...
1: Вот это вот именно такая вредность на грани не пойми чего.
0: Напоминание о том, что нужно быть добрым каждому, кого встречаешь на пути своем.
1: Или вон фотограф, понимаешь ли, на свадьбе там отрабатывал, а в финале ему... Ну, не в финале, ему отказали в... банально поесть.
0: Да, не покормили.
1: Он взял все, удалил нафиг вообще.
0: И все, и сидите, да, по памяти вспоминайте теперь свою свадьбу.
1: И с одной стороны, вроде как непрофессионально, с другой стороны...
0: Что? Его не покормили. Я бы еще им в еду плюнула. Я бы еще, когда торт выносили, толкнула бы человека, чтобы этот торт упал.
1: Да.
0: Это было обговорено. Нет, мы за фотографов стоим горой. Все правильно. А то ты обслуживающий персонал. Я помню в новости, ты обслуживающий персонал. Никакой еды.
1: Мне не нравится словосочетание обслуживающий персонал.
0: Мне тоже, поэтому, ребят, возможно,
1: с другой стороны,
0: понос.
1: Если бы я мог это где-то говорить...
0: Ну, какой обслуживающий...
1: Затягивая сигары толстенные,
0: ну, какой обслуживающий персонал? Не, как правило, люди, отстой. Которые сидят вот с такими сигарами, что мы осуждаем, естественно, они, наоборот, вежливы.
1: А, фильм смотрела?
0: Какой?
1: С Брэдли Купером и с Робертом Де Ниро. Брэдли Купер, он там какую-то таблетку жует, у него мозг дико круто работает.
0: Подожди. Да что ж с нами сегодня? Да. Подожди. Не включай песню. Сколько я еще могу думать?
1: Думай. Сейчас я таймер включу. Темные воды как-то там...
0: Тихо. Господи. Он там ее ел, у него мозг работал, языки
1: просто,
0: учились,
1: да,
0: картинка
1: да,
0: сумасшедшая.
1: И вот он сидит там за столом с каким-то снобом, девушка то ли кофе там на него пролила, то ли чего. Игры разума? Нет, не игры разума.
0: Что-то, как будто темнота.
1: Да, что-то вот с темнотой связано. Дремучие мы с тобой, елки-палки, с памятью прям.
0: Область тьмы! Спасибо!
1: Это опять Серега, нет?
0: Так, это док-юрист и Александр. Нет, Серега еще не написал. Ребят, спасибо. You got me hooked on you tonight.
1: А, так вот, там этот сноб, значит, наехал на девочку, а Брэдли, воспользовавшись дополнительными извилинами, его осадил. Классно было.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.
1: Мне к тебе.

0: Надо новость какую-то, да, приколдесную? Помимо того, что говно облилось.
1: Ну вот смотри, давай тогда эти говно на золотой BMW в Ленобласти.
0: Помимо этого.
1: Говновоз, та самая песня. Люди стали официально меньше разговаривать. Мы произносим примерно на 120 тысяч слов реже каждый Новый год. На 28% вот со времен подсчетов наше общение живое... Словами через рот, ненавижу это сочетание.
0: Человеки-человечицы, да, словами вот через рот.
1: Вот-вот-вот, от слова совсем.
0: Я думаю, что мы отупели просто. Поэтому мы меньше разговариваем. Я вот в Турцию приехала, и я тоже, плиз, мне гив, и все. Первый день я думаю, подождите, я вообще когда-то говорила на английском или нет? Я поняла, что я давным-давно не использовала. Смотреть мемы — это одно, говорить — другое. Но под конец уже все было нормально. Но, например, я везде, во всех заведениях, мы уже говорили, что в Турции люди курят, мы осуждаем курение со всей силы, естественно. Поэтому везде я спрашивала пепельницу. И я ему говорю...
1: Эштрей.
0: Эштрей мне, пожалуйста. А они не понимают. Он такой, I don't understand, sorry, my English is bad. Я ему показываю. Вот на пальцах они вообще все прекрасно понимают.
1: Так мне кажется, это идеальный вообще эсперанто язык, который понимают все абсолютно.
0: Поэтому, друзья...
1: Русо-туристу облика морали Ферштейн.
0: Абсолютно. Потому что у нас была девочка, у нее C2 английский.
1: А ты со своим английским, вот особенно вот в странах-курортах, там вообще отдыхает.
0: Василиса, сейчас будем приземляться. Нам эти все твои грамотные настроения не нужны.
1: Окажешься, я тебе это желаю. В Италии, например,
0: обязательно.
1: С тобой по-английски никто говорить не будет. А вот, когда ты захочешь, там, не знаю, нэпкин какой-нибудь или там спун, он руками показал, и все отлично вообще.
0: Я очень хочу в Италию. Дорогой будущий муж, если вдруг, да, если ты существуешь...
1: Она уже знает Андреа Бочелли, если что.
0: Пора.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Да.
1: Мы тут с Дорогушей перед рекламной паузой Италию вспоминали, да?
2: Да.
1: И, между прочим, итальянцы меньше всего отказов дают и больше всего выдают визы сейчас граждан РФ.
2: А я сейчас начну
1: заниматься
2: тоже. Пожалуйста,
1: да, начинай заниматься.
2: Потому что меня подружка, которая живет в Кёльне, в Германии, пригласила на камерную свадьбу. То есть это не праздничная свадьба.
1: То есть не на Октоберфест, окей.
2: Да, да. И надо бы съездить в конце июля. Но у меня нет шенгена, и у меня заканчивается паспорт в следующем году. Я понимаю, что мне дадут визу примерно на 42 секунды, и вот надо потратить сейчас кучу денег. Но я хочу заняться, потому что, знаешь...
1: Ты любишь на свадьбы ездить, я
2: да,
1: понял.
2: Да, я
1: то
2: пытаюсь...
1: в Грузию, то куда-то там еще подальше.
2: Я хожу, знаешь, вот так вот по тонкому льду. Вот так обхожу, но не вникаю туда сильно. Конечно, я не знаю, мне кажется, это после у всех.
1: А букет ловишь там хотя бы, я не знаю?
2: Он всегда, вот в последний раз его у меня из рук забрали.
1: Из рук? А
2: еще
1: так
2: не
1: можно?
2: Время. Да, но вот он улетел в мои руки, и в последнюю секунду, когда я уже трогала его, у меня выхватили, поэтому...
1: Толстая самая была.
2: От чего-то меня...
1: Глупая.
2: От чего-то берегут меня, от чего-то. Ага. Потому что я напомню, что из-за того, что билеты из Стамбула в Москву были очень дорогие, 40-50 тысяч рублей, мы купили за копейки, за 30, чуть больше 3 тысяч до Анталии. Весь день вчера купались, загорали. Почему
1: тысяч,
2: у меня такое?
1: До аэропорта, наверное, дороже такси стоило тебе.
2: Не, кстати, нормально, нормально.
1: Да? Окей,
2: и потом еще за 6 тысяч улетели в Москву. Поэтому, ребят, а если бы у меня был муж да дети, я бы могла им сказать, дорогой, не могу прилететь этим самолетом. Мы с девочками решили залететь покупаться. Ну, так себе новость. Поэтому нормально, все в порядке. Но, короче, у меня сейчас состояние, как у любого человека, который вышел из дома больше, чем на день. А желание изучать этот мир. Знаешь, когда ты куда-то съездил, и ты такой, я так хочу теперь путешествовать. Нужно запланировать что-то новое. Я думаю, к завтрашнему вечеру меня это уже отпустит. Но пока я прям думаю...
1: Будешь сериальчики залипать.
2: Ну, куда бы. Я очень в Дагестан хочу, если честно.
1: Даже визу не надо.
2: Да, выгодно. Но я хочу... Но мне в любом случае надо будет делать сейчас шенген, и я буду этим заниматься. Ребят, если у вас агентство... Давайте по бартеру вы мне сделаете шенгена. Я буду всем говорить каждый день, что вы лучший человек в мире. Хотите? Пишите. Так можно вообще было делать? Ладно, Райт Раунд выходил без зубов, если бы он так не делал.
1: Я тебе не буду свою знакомую рекомендовать. Мне не дали визг целую кучу там как-то.

0: Давай признаем, что вот эта вот фуражка в стразах моим усам идет не очень.
1: Нет, она идет тебе настолько хорошо, что даже страшно становится. Мне кажется, не вспомню ни одну вещь на тебе, которая бы смотрелась настолько органично, как эта фуражка в стразах.
0: На надзирателя был бы похож?
1: Да, из бара «Голубая устрица».
0: Так вот.
1: Ты тот самый полицейский.
0: Россияне начали отдыхать в бывших тюрьмах. Как вот тебе это, такой крэйзи туризм?
1: Я слушаю это внимательно, да. Потому что мне опять никто не писал письма. Так, ну, расскажи.
0: По всей стране набирают популярность необычные отели, переделанные из старых СИЗО и колонии. Стоимость отсидки, ну, в кавычках, разумеется, начинается от 8 тысяч рублей за сутки. Можно 15 суток оформить и подешевле, кстати говоря.
1: Слушай,
0: но
1: да.
0: Мы категорически против всего
1: подожди,
0: подобного.
1: Подожди, 8 тысяч за то, чтобы посидеть?
0: Гостям предлагают два тарифа. VIP-хата – это кровать на цепях, люстра, ванная напротив окна и специальное окошечко для подачи снеди.
1: А обычно?
0: Кормить будут тоже, кстати, наверное, так же, как и... Ну, в общем, не так, как ты хотел бы. Вот. Хата среднего класса – это классический двухъярусный шконки, обычный душ, строгий черно-белый интерьер.
1: Мне нравится. Вот. Строгий черно-белый интерьер.
0: При заселении каждому выдают комплект одежды.
1: А сколько человек в номере? Это как-то регулируется? Ну, или это ультра-вип, все включено, если один?
0: Мне кажется, чем больше и теснее, тем дороже. Все-таки
1: ну
0: это
1: да.
0: же, да, так, такой уровень.
1: А в каких регионах уже... Ну,
0: не знаю, я думаю, в Мордовии можно было бы сделать.
1: Рандом.
0: А я был в Мордовии, да, и там много раньше было вот этих вот самых мест, где люди, совершив правонарушение, оказывались. Сейчас, мне кажется, правонарушений меньше, пустеют заведения, и вот делают из них теперь... Да.
1: Я вот
0: в Петербурге, в центре, там, вместо Христов,
1: подожди,
0: сейчас, что вообще
1: а я
0: там
1: вот
0: делают?
1: Думаю, это вот насколько тебе должно все надоесть, чтобы ты такой, хочу провести отпуск с имитацией того, что я в СИЗО. Но тогда вместо трансфера автозак должен быть какой-то, я так понимаю. Ну, как-то же должны тебя туда тоже органично
0: доставить,
1: привезти.
0: Да, не приедешь ли там на своей машине?
1: Ну, да. Припаркуешься.
0: На такси приехал.
1: Какое-то полное погружение должно быть вот в этот контекст. И...
0: Нет, полное погружение это уже плохо. Все-таки
1: в
0: элемент
1: рамках,
0: шуток должен
1: в
0: быть,
1: в рамках
0: да.
1: уплоченного, так сказать. Понимаешь? Интересно. Необычно.
0: Необычно.
1: Но знаешь, что меня пугает? Что, скорее всего, возможно, у этого есть жизнь. Потому что вот москвичи вот эти вот все, вот эти вот зажравшиеся. Я уже тысячу раз говорила, парковку в центре открыли просто забегаловка. Но превратили это в хайп, и все ходят. Все думают, блин, так аутентично, здесь так аскетично, так круто сидеть на бетоне. И продали также эту идею с тем, чтобы представь, что ты сидишь, но ты у тебя ничего нет.
0: Концептуализм – убежище нищеты.
1: Меня это пугает чуть-чуть.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Дэнни! Как? Катастрофа!
4: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
4: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд — это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение».
11: Категория 16+.
12: Новое. Новое радио.
13: Новое на новом.
14: DJ Smash. Бэ.

0: Ребят, если честно, 2 часа как-то максимально быстро пролетели. Я даже как-то, ну, не знаю, может быть, это отпуск так влияет. Ну, я не буду зарекаться о том, что можно еще часик посидеть. Я хочу мороженое пойти поесть. Прямо сейчас очень сильно мне захотелось. И посмотреть какой-нибудь сериальчик приколдесный. Ну, в общем...
1: По поводу сериальчика слышал, что это, как же это сейчас называется-то, сериальный запой. Сериальный запой. И это чревато бедами, поэтому на лето сделай паузу.
0: Да я не так много-то и смотрю. Я сейчас смотрю мультик, называется «Дарья». Это мультсериал, который был когда-то по 2x2.
1: Сама лепила. Это с очкастой такой девушкой.
0: Очкастой, да. Класс. Она такая снобка.
1: Посмотри, обязательно. Знаешь, я знаю 2 людей. Одна девочка в Петербурге живет, и второй это я, которые очень любят Майти Буш. Тоже когда-то по 2x2 были. Комик. Трупа такая, Майти Буш.
0: Смотрите, записываю.
1: Потрясающе, да.
0: Знаете, мой любимый список того, что я посмотрю спустя
1: никогда.
0: 4 года в рандомную среду в январе. Я вспомню, что хочется чего-то вот такого и включу.
1: Не, когда ты это включаешь, смотришь первую серию и понимаешь, я буду эту дичь еще смотреть хоть раз в жизни, или же все, я забуду название прямо сейчас.
0: Это база, это база. В общем, мы сегодня весь эфир как-то просто тепло болтали и рассказывали, кто что делал.
1: Почитывали ваши комментарии и тоже за вас радовались, ребятушки, особенно за тех, у кого дети закончили школу, и вам не надо сейчас маяться с выпускными, тратить миллионы долларов на костюмы, да.
0: Сочувствуем всем тем, кого ждет еще такая история, как ЕГЭ и поступление в вузы.
1: Да, особенно на платные отделения, которые подорожали в очередной раз.
0: Я на стороне тех, кому придется сдавать экзамены все-таки. Родители это меньше, они все-таки поменьше страдают, хотя переживают не меньше. Тавтология получилась. И че? А я в отпуске была. Я же не научилась говорить заново. А может быть, я и не умела. Может быть, в этом и есть мой шарм. В общем, я просто рада вас всех видеть, слышать и читать ваши сообщения. Мы, значит, забыли еще сказать, что сегодня День защиты детей.
1: Именно. И по этому поводу мы решили его отпраздновать завтра.
0: Да, вот и думайте, как эти пазлы сложатся, но я уверяю вас, что сложатся в безупречный, как и всегда, плейлист. Так что небольшой прогрев на завтра, чтобы точно знали, что ЧБР будет, и он будет добрый и светлый. Я... Как всегда, целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь. Целую в нос, говорю спасибо, мы тоже очень скучали. И до завтра.

Диви-Ленд на новом радио. Жаль, что только два часа. Эви-Ленд на новом радио. Жаль, что только два часа. Реклама.

0: можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: Оставь зеленый
3: Экофест 7 июня в экопарке города Магнитогорска с 12 до 19 часов. Все активности бесплатные при сдаче любого вторсырья. Подробности в официальном сообществе ВКонтакте. Экофест МЖМ 0+.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса Сити Сервис. Владельцам китайских автомобилей автосервис Сити Сервис предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Новое радио.
14: Новое радио.
15: Новое.

сейчас смотрел Reels, как Вася Вакуленко, он же Баста, 300 килограммов платформу жмет. И при этом вот такие вот песенки миленькие поет, что она всегда права. Молодец, шарит.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
0: я
1: лучше.
0: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
3: Реклама.

0: Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Новое.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Мэри Гу на новом радио. Ну, вечеринки вечеринками, ребятушки. А главный Open Air лета будем устраивать 4 июля. День московского спорта, новое радио. На сцене Зиверт, на сцене Ёлка, на сцене Мари Краймбрери, Артикасти, Гайзус Бразерс, Мона, Леша Свик, Бьянка, Тима Белорусских, Локдог. Ой, еще три раза я вот буду перечислять имена твоих любимых исполнителей. И то озвучу не всех. Конечно же, будут и суперсекрет гости. А как же без них? Вот. Ну, а самая приятная часть – это то, что вход свободный. Да, в прошлом году многие были, в позапрошлом были, и в этом году традиция никуда не денется. Но еще неоднократно об этом Open Air потрясающе напомним 4 июля, который состоится. А сейчас напоминаю, что лето-то уже вполне себе идет, уже вполне себе по-календарному. И еще одно напоминание – ни один летний вечер не должен быть профукан. Красивого тебе!
1: Новое радио.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Помимо всем известного праздника Дня защиты детей, сегодня еще и отмечается День подтверждения новогоднего обещания. Помним, чего мы там загадывали, обещали себе в новогоднюю ночь? Конечно же, не помним. И не надо. Красивого вечера.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком, и взращивать в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.

0: по поводу высших баллов. Это не миг на новом радио. Так вот, с этого года, с сентября, в российских школах вводятся оценки за поведение. С 1 по 11 класс, значит, трехуровневая шкала. Образцовая, допустимая и недопустимая. Помню, когда я учился в школе, это в 90-е годы, это значит, ну и в нулевые немножко. Так вот, тоже ставили за поведение оценки, выглядели они как кол. Прямо в дневник, школа номер 18, город Толеть. Так, ладно, не суть, не знаю, ругали ли тебя за оценки, а меня да, и поэтому для меня вот эта вот штука со школы, когда закончилась, стала счастьем великим. Это новое радио, здесь суперхиты и суперновинки, Данил Михайлов на месте, мое почтение, красивейшего летнего вечера тебе. Новое радио, на месте, мое почтение, красивейшего летнего вечера тебе.
1: Новое радио.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Тянется медленно, не могу сказать о первом летнем дне. Тянется вполне себе комфортно, в Москве даже не стемнело, несмотря на время. А уж про Мурманск вообще ничего не говорю. Там теперь готовьтесь, что солнце будет на постояночку. Надо бы в Мурманск загонять. Красивого вечера. Петербург, наверное, не надо. Там сейчас одни богачи, денег столько, наверное... Попозже можно чуть-чуть, через недельку-другую.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали.

Клава Кока и Нилетто много лет назад, можно сказать, в массы ввели слово «краш». И вот уж не знаю, прижилось, не прижилось, но только что было озвучено. Мне новое радио, что еще хотел озвучить, вон в канале нового радио увидел, значит, сперва Лето Джаред, фотография, а следом Нилетто. Сетуя на то, что, дескать, холодное лето. Нет, ребят, нет, лето самое, что ни на есть, прям прекрасное и замечательное. Только что мне скинули фотографию в Санкт-Петербурге. Какой закат, боги мои, боги. Белые ночи, благодать. Правда, из-за форума там сейчас, наверное, надо быть очень богатым. Вот, а вот после него можно в Питер махнуть с превеликим удовольствием. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Ну что, планы на лето наверняка, наверняка имеются у каждого из нас в голове. Пусть сбудутся в обязательном порядке.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

прекрасный трек, чтобы завершить рабочую смену. Дэйв и Тимс на новом радио. Данил Михайлов тоже был за старшего до сего момента. Тебе красивого летнего вечера уже желал многократно. И напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Старт положен. Красивого продолжения.

эти треки были новыми, когда нового еще не было.

было раньше. Помоги, помоги, я салат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу Эви Ленд. Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

9 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что да, не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
3: Все, теперь нормальные ведущие.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Шоу.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.